Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Сангус.
1: Моя жена нашла, наконец, способ экономить свои деньги. Она тратит мои.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Что слеза?

0: что слушает страна.
1: Я тебе говорю воспоминания. Может, я была тебе посланием.
0: Русское радио.
2: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
3: На Кипре 7 часов.
4: Спонсор часа Пунин Групп.
5: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Очень доброе утро всем, здравствуйте!
1: 31 августа мы врываемся в эфир, врываемся в новый сезон. Закончился отпуск.
0: Это правда, друзья, что соскучились. Ну, здравствуйте, рабочие чаты. Доброе утро, коллеги.
1: А вообще просто привет, работа.
0: Да. Слушайте, совсем другая какая-то маленькая жизнь случилась, приключилась. Можете смело делиться, как ваш отпуск прошел, а может быть, кто-то у кого-то намечается. Мы даже порадуемся за вас очень сильно. И может где-то позавидуем.
1: Белой завистью, конечно же, да. А почему бы и нет? Если только планируется, это замечательно. Рассказывайте, потому что у нас не только мы отдыхали, отдыхал и наш смс-чат номер 49-105-7. Вот теперь с этой секунды работает во все.
0: Да, это правда, друзья. Ну что, поехали. Наша прекрасная, замечательная рубрика «Как я провел лето». Дети, пишем. Садимся, рассказываемся. На самом деле, очень ценный период времени. И опыт, я уверена, каждый прожил его со своими интересными приключениями, впечатлениями, эмоциями. В общем, это все надо из себя выпускать. Этим всем надо обязательно делиться. Потому что делиться хорошими новостями, это всегда, во-первых, круто. Это заряжает пространство. Видишь, я теперь еще и коуч. Как жизнь-то, а?
1: А что, мы еще те батарейки, которые теперь будем заряжать вас каждое утро с 7 утра. По будням утреннее шоу «Русские перцы» теперь в эфире. Ну вот все, что ты рассказала, все это я видел во сне.
0: Во сне?
1: Да, я выспался, наконец-то.
0: Класс!
1: Вот за весь отпуск никуда не уезжал с нашего острова. Вот объездил наши просторы.
0: А у нас тут очень хорошо.
1: Очень хорошо. Очень много красивых и прекрасных мест, где можно отдохнуть.
0: А ты попал в дождь?
1: И в пляжи, и в дождь. Вот только был в Лимассоле. Не добрался я.
0: Не добрался?
1: У нас повсюду где-то был высоко.
0: Высоко. Хорошо. А в горах в дождь ты попал? И даже не заблудился в лесу?
1: Нет.
0: Ой, ну все. Тогда я тебе расскажу свою историю.
1: Ох ты! Ну все. Тут не только сочинение. Да. Изложение на 15 листов.
0: 15 листов. 15 томов.
1: Так, ну
0: бери
1: а если
0: выше.
1: Быть точнее, сколько там мне у нас получалось?
0: Ага,
1: ну, вот,
0: нормально.
1: Вот нормально, да, больше 20.
0: Ай, друзья, да, ну, кстати, я уверена, что у нас тут тоже найдутся и интересные истории, и приключения. В общем, мы безумно вам рады. Друзья, официально, прямо сейчас, на ваших ушах, так сказать, мы стартуем сезон 6-7, а?
1: Да-да-да, вот все скоро отправятся в школу, мне кажется, 6-7.
0: 6-7!
1: Все будут об этом говорить.
0: 6-7, поехали. Сейчас нас услышали дети, они должны в этом сезоне в припрыжку, без одышки, с улыбкой лице отправиться в школу. Но это пока еще чуть-чуть осталось времени, пока еще ждут. Так, поэтому, друзья, ой, боже мой, что тут у нас на смс-портале? Мы сейчас тоже познакомимся со всеми смс-ками. Если у вас сегодня кто-то родился, то вы уж, пожалуйста, не стесняйтесь, мы готовы ваши поздравления исполнять.
1: А пока такие же радостные большие дети, вступаем в нашу замечательную утреннюю гонку хорошего настроения. Просыпаемся.
0: Ура! Доброе утро!

0: Гороскоп на русском.
1: Ну что, друзья, проехали. Давно-недавно мы не рассказывали гороскоп. Не знаю, как вы там жили, справлялись. Но мы исправляем эту ситуацию в любом случае, потому что сейчас будет полегче. Знаки огня, овны, львы и стрельцы, для вас гороскоп уже готов. Сегодня привычная вещь может оказаться совсем не там, где вы ее ожидали увидеть. Ну, положил и положил, забыл, видимо, да?
2: Ну, после отпуска. Неожиданно, на работу.
1: Так, не спешите возвращать все на свои места. Это может натолкнуть вас на удачную мысль. Ну, например, вот там зубная щетка удобнее, да? Бывало такое?
2: Да.
1: Когда вот оставляешь зубную щетку на кухне, ну, и думаешь, классно.
2: Бутерброд в сумке тоже удобно, когда едешь на работу.
1: Да.
2: Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. День может подарить вам странное ощущение, что нечто давно знакомое выглядит или звучит совсем иначе. Вот мне кажется, все рассказывает о том, что только вернулись и пока не привыкли.
1: Абсолютно.
2: Прислушайтесь к ощущениям, они могут неожиданно совпасть с вашим настроением.
1: Которое тоже звучит и выглядит совсем иначе.
2: Да.
1: Надеюсь, это о чем-то хорошем.
2: Понедельник, как-никак.
1: Ага. Кстати, сегодня же еще и понедельник.
2: Понедельник, да.
1: Здрасте.
2: 31 августа. Последний день лета, кстати.
1: Я просто помню, что сегодня надо на работу. А так вообще все остальное. Понедельник какой. Я еще пока, знаешь, доживаю. Продлеваю, так сказать, отпуск как могу. Земные знаки. Тельцы, девы и козерожки. Звезды советуют сегодня не соглашаться с первым предложенным вариантом. Если позволите себе немного подумать, обнаружите возможность гораздо интереснее первоначальной. Поэтому... В этой ситуации что надо? Попросить правильно?
2: Да.
1: Огласите весь список,
2: ну,
1: пожалуйста.
2: Подождите, вся неделя еще впереди.
1: Да.
2: Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы добрались и до вас. Сегодня вам может захотеться переставить что-нибудь дома, даже если объективной необходимости в этом нет. Не сопротивляйтесь. Новое расположение привычных вещей удивительным образом повлияет и на ваше настроение.
1: Слушайте, вам надо объединяться со знаками огня. Там как бы все хорошо. Они тоже вот удивляются.
2: Ну, вообще мне нравится, что звучит слово настроение.
1: Настроение, конечно. Мы вообще про настроение, ребят. Так что подключаемся. Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака, Айанапа. Постепенно встраиваемся в нашу рабочую рутину. И, конечно же, не забываем это делать при помощи нас, русских перцев.

0: Шлягер.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
3: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: Возвращаться – плохая примета. Особенно, если ты замужем и трое суток не была дома.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
1: Новая песня.

0: самый острый перец истории.
1: Это снова мы. Очень доброе утро всем. Здравствуйте, остров. Начинаем просыпаться потихонечку, потихонечку. Мы сегодня просто для хорошего настроения появились наконец-таки. Вышли из отпуска, заряженные, бодрые, деловые, конечно же, но как еще. И, конечно же, хотим вам рассказать и про праздники, самое главное, и про события. Но начнем с праздников, правда?
2: Конечно, 31 понедельник. Августа, понедельник, это уже как бы повод отпраздновать то, что вышел на работу. Но мы добавим еще поводов, а вы уже выбираете, что праздновать.
1: Да. Да, друзья, не забывайте, пожалуйста, если у вас сегодня кто-то родился, или, возможно, вы захотели сейчас передать кому-либо привет, то номер 49-105-7 работает вовсю. Пишите. А пока день лошади. Кстати, это год лошади, так, да. Секундочку, мы уже подзабыли, да, просто пахались.
2: А мы уже готовимся, кстати, к следующему году практически.
1: Да, значит, скоро начнем. Подожди, нам еще сначала календарь переворачивать.
2: Давайте рассказывайте. Кстати, 3 сентября, вот совсем немного-то осталось, но вы нам рассказываете. Скажите, какая вы лошадь были? Вот эти все месяцы, которые уже пролетели. Скаковая? Не знаю, вот белая.
1: В яблоках.
2: В яблоках.
1: Или с яблоком.
2: Карету запряженная или какая? Напишите номер 49-105-7, конечно.
1: Дикая. По горам.
2: Мустанг.
1: Да, такая. Что они делают? Бегают, прыгают, скачут.
2: Резвятся. Свобода. Ветер.
1: Кстати, день любви к животным в том числе. Мы просто продолжаем эту тему отмечать.
2: День ветеринарного работника. Также всех причастных поздравляем.
1: О, здрасте. День шепота травы. Знал о таком празднике?
2: Нет.
1: А он есть.
2: Лето.
1: Слушай, о чем шепчет трава?
2: День посвящения в студенты.
1: Класс. Посвящаем.
2: А у тебя была какая-нибудь вот такая, конечно, традиция посвящения в студенты? А,
1: не, у нас был огромный праздник. Дело в том, что повезло мне, собственно, в нужный год родиться, в нужном году поступить в свой университет. БГО, Белорусский государственный, какой-то юбилейный мы был год. В общем, нам устроили огромнейшую такую прям мега вечеринку с живым концертом разных групп прямо на стадионе «Динамо». Это город Минск. Было настолько круто. То есть там центральный Минск вообще перекрыли. А все из-за вот этих 17-летних, которые только-только поступили.
2: Все, мы студенты! Так, подожди, ну это официальные мероприятия. А я говорю не про официальные. Вот эти посвящения, которые были в общежитиях, да, которые вот старшекурсники обычно сразу же настаивали на том, что так, ну все, ты первокурсник, ты должен теперь быть студентом, мы тебя посвящаем, там, опять же, факультетская какая-то вечеринка. Так, было такое?
1: Я чувствую, что ты прикалывался.
2: У нас было.
1: Да? Да,
2: у нас вот была традиция
1: ребятами.
2: У железнодорожников, нужно было на тазике спуститься по лестнице.
1: Ах ты, вот. Да ладно. И как?
2: Ну,
1: полет нормальный.
2: Себе, конечно, было не очень приятно, но потом было весело, когда уже ты стал старшекурсником.
1: Ай, мамочка, я представляю, как ты хотел закончить обучение. Все ради тазика, все ради него. Так, день блога, дамы и господа, и, конечно же, инфлюенсеры, блогеры, и же с ним вас поздравляем, вам привет огромный.
2: День мы любим мемуары.
1: Ух ты.
2: Вот также сегодня можно отметить.
1: Но
2: и написать,
1: да,
2: в первую очередь.
1: Как-то неожиданно, да? Вот как-то было весело, здорово, и тут раз, и мемуар. Ну и день учителя давай отметим, потому что, правда, совсем скоро и сентябрь, а он у нас школьный, прекрасный, классный, замечательный. Все, друзья, на этом мы завершаем наш прекрасный календарь с праздниками, однако вернемся с календарем по событиям, поэтому далеко не уходить.

0: Самый острый перец истории.
1: Ну, а теперь, как и обещали, пройдемся немножко по праздникам, добавим вам отличного настроения. В Санкт-Петербурге основано Высшее военно-морское инженерное училище, дамы и господа, в 1798 году. Вы знаете, просто обучение, университеты вспомнили.
2: Это важно.
1: И вот, пожалуйста, продлеваем, вдруг это ваша альма-матер.
2: 1900 год в Англии впервые поступил в продажу тонизирующий напиток Кока-Кола.
1: Питер, опять-таки, привет. Переименован в Петроград. Случилось это сегодня, в 1914 году.
2: 1935 год. В Донбассе зафиксирован рекорд Стаханова. За смену добыто 102 тонны угля. Начало стахановского движения.
1: Ты готов?
2: 102 тонны?
1: Готов.
2: Я готов просто работать. По-стахановски. Ладно.
1: Ай, наливай сразу же, должно быть по-стахановски. Почему только такие ассоциации? Мы про кофе, дамы и господа, нам необходима подзарядка. 1947 год, состоялся первый полет советского многоцелевого самолета Ан-24, знаменитый кукурузник.
2: 1955 год, США представлен первый в мире автомобиль с солнечными батареями.
1: Вот так вот. 66 год, в Нью-Йорке состоялся первый шахматный турнир между компьютерами. Ну, вот как вот и тоже это произошло и случилось.
2: 1993 год, в Москве открылся первый международный авиационно-космический салон.
1: А, тот самый Макс.
2: Да.
1: До сих пор, кстати, проходят эти выставки, шикарные, просто топовые.
2: И можно познакомиться с космосом.
1: Да, 1995 год, это последнее событие на сегодня. В США открылся музей и зал славы рок-н-ролла. Ну что, по рок-н-роллям сегодня, а? Это утро-то прекрасное, еще лето, а у нас на Кипре оно продлено официально до ноября.
2: Поехали!

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home, buysellcypress.com.
1: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» хит «Wave Sale». Скидки до 70% на «Maison Davy», «Тандас», «Карл Лагерфельд» и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Для тех, кто мечтал о советских ценах. На Кипре колбаска 3,20, сыр 2,50, яйцо рубль 30. Хотя нет, не рубль, далеко не рубль.
8: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Друзья, мы только что вернулись из отпуска, и, конечно же, нам откликается вот это вот состояние, когда, ох ты, мамочки мои, сегодня, да подождите, а можно помедленнее?
3: Да все, закончился отпуск, на работу.
2: Да.
3: Не хочется.
2: Да, да, да. Тут в интернет мы отправимся сейчас, нашли гениальный способ бороться с завалом на работе, особенно когда ты выходишь из отпуска, тех самых задач, ну, скажем так, набегает сразу же, immediately, как у нас на острове любят определять данное состояние. Да, выбор следующей задачи колесу фортуны. Вот такой вот способ. Как тебе?
3: Это очень нравится. Там же явно есть пункт «не буду делать».
2: Крутите барабан, да. Там есть пункт.
3: Автомобиль!
2: Ну, например, да, там ты записываешь в этот кружочек все свои срочные дела, да? Вот. Дальше начинаешь крутить. Ну, можно вот либо онлайн это сделать.
3: Есть онлайн такие колесо фортуны. Онлайн, куда ты можешь загрузить, и понятно, что выбирать.
2: И колесо выбирает одну задачу, которую тебе вот прямо сейчас и нужно будет выполнять. И таким образом через игру твой мозг не относится слишком серьезно к данному процессу. Наоборот, с охотой ты идешь выполнять эту задачу, потом крутишь снова.
3: Здорово.
2: В принципе, я считаю, что нужно было давным-давно вести вот такие игрушки на работу. Посмотри, никто даже и не заметил, что и поработал заодно, а? Людям весело, хорошо. Воспринимается процесс, как будто бы ты переходишь на новый уровень, да? Вы прошли на следующий уровень, поздравляю. Поздравляем.
3: Ну и выполняется какая-то задача, которая, ну выпала, ну ладно,
2: да.
3: Ну вот сложная, хорошо,
2: да.
3: Так, ну там же есть легкие,
2: там есть
3: поэтому
2: легкие.
3: В следующий раз, когда буду крутить это колесо,
2: все равно выпадет сложное.
3: Что-то выпадет. Знаешь, мне кажется, нужно внедрять прям всему коллективу.
2: Да.
3: Так, кто будет сегодня работать?
2: Ага.
3: Колесо выпало на твоего коллегу, уже приятненько.
2: Вот, Сережа, давай, твоя очередь, конечно.
3: Да, когда ты это успела?
2: А там только одни имена.
3: Выходных я там не вижу. Удобно получается.
2: Вообще, я не сопротивляюсь.

0: утро начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира, словно солнышко. Серж, бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Так, ну, конечно же, в отпуске явно случались какие-то забавные истории, да, о которых, мы надеемся, вы расскажете нам на номер 49-1057, потому что он уже работает вовсю и принимает ваши СМС, приветы и, главное, поздравления для наших именинников.
3: Да, друзья, мы очень ждем, поэтому напоминаем, рассказываем. Ничего не поменялось, кстати, с нашим номером. Вот всего лишь его надо вбить уже в память телефона. И на все случаи жизни, когда подарки мы разыгрываем, поздравления вы хотите отправить, он вам может пригодиться.
2: Вот такая же забавная история, которую я хочу рассказать, произошла в Британии, наверное, практически у каждого британца, либо тот, кто бывал на этих пляжах. Чайки воруют там еду, об этом все знают, но тут посчитали, сколько же украли еды у британцев эти чайки за целый год.
3: Посчитали!
2: Да, прям посчитали, ты представляешь. Ах, сумма внушительная, 171 миллион фунтов.
3: Ой-ой, это
2: представь
3: у всех?
2: Себя, у всех, да. То есть около 71%
3: британцев. Ну да, что-то я прям...
2: у одного человека.
3: Размахнулась, да, чтобы...
2: Слишком большая чайка.
3: Ну это там спецчайка.
2: Прилетела одна такая, 171 миллион. Дайте сюда, пожалуйста.
3: Ничего себе.
2: Представь себе, вот действительно, посчитали за целый год, чайки на пляжах у отдыхающих и у британцев. С этим столкнулись практически 71% жителей Великобритании, либо тех, кто приезжали отдыхать на эти пляжи, украли на 171 миллион. Он в основном ворует fish and chips. Вот средняя стоимость порции составляет около 6 фунтов. Поэтому и вот так сопоставили то, что сколько своровали эти воришки пернатые. Ну и, конечно же, стоимости и что они любят. Все это вылилось в довольно внушительную сумму.
3: То есть наели, да?
2: Наели, да.
3: Объели бедных британцев. Я помню очень хорошо вот эти самые чайки. Они просто до сих пор у меня... Вот ты говоришь чайка, я вспоминаю жирных чаек. Ну прям это не чайка, это гусь какой-то. Это жирный такой, прям мощный, в Хельсинки.
2: Так.
3: Там, прямо в центре города, они готовы на тебя... Ну, ты знаешь, вот я там сразу сдалась. Я говорю, забирай, да? То есть, вот, ну, я даже не буду с тобой...
2: Ну, тем более, чайка подошла, сказала, да, привет, ну... отдай...
3: Ты зачем знаешь, сопротивляться? Там такая чайка, что, мамочки мои, не дай бог ее разозлить, лучше не... А ты же знаешь,
2: я столкнулся я вот боюсь. С такими же наглыми в Праге.
3: А, да?
2: Да, вот там, опять же, налетает большое количество. Есть особенное место, где очень много лебедей вот плавают.
3: Кстати, да.
2: И вот там можно их
3: возле
2: покормить.
3: Корового,
2: но
3: да,
2: они, знаешь, ну они вот какие-то такие культурные, что ли.
3: Ага.
2: А чайки нагло могут подлететь и забрать твою еду.
3: Ну там хотя бы еще от них отмахнуться можно. А вот в Финляндии ты попробуй от этой вот этой вот особой...
2: Причем это не чайка, это житель побежал.
3: Ну, в общем-то, с ними спорить нельзя. Удивительное создание, правда, очень милое, очень красивое, кстати, безумно. И когда ты отправляешься куда-нибудь вот в, как это называется, поход по морю, по заливу, да, по финскому, и вот они кругом кружат и там кричат, что там между собой ругаются, это вообще отдельная атмосфера и как-то вот очень сильно мне откликается. Однако, да, друзья, урок был усвоен еще тогда, я поняла, что с этой птицей спорить нельзя. Был у меня круассан, ну и что? Наверное, вкусный, но чайке-то нужнее, она знает, она уже мне все объяснила и доказала. Поэтому вовремя отдать и успокоить птицу, это, по-моему, иногда самый лучший результат. Поэтому британцам посоветую не расстраиваться, ничего страшного, ребят. Так и стране будете, кстати, такой вот, знаешь, мини-саппорт, да, в плане стройности. А то вот это все вас бы вошло. А так это чайка забрала.
2: Ну и, конечно же, ждем вашей истории на номер 49-105-7. Пишите!

0: Утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: А вот и все, наконец-то.
2: Первый час. Вжух. Но мы не расстраиваемся.
1: Ну, не вжух, на
2: и
1: самом
2: мы не расстраиваемся.
1: Деле. Ну, согласись, да?
2: Ну, да.
1: Как-то пока тянется. А я думаю, что потому что нам не хватает ваших поздравлений. Вот,
2: да.
1: Ребят, не скромничайте,
2: давайте,
1: пожалуйста.
2: К нашей приятной компании присоединяйтесь. Пишите номер 49-1057. Работает вовсю. Ну и, конечно же, просто ждем такой немного вашей активности.
1: Да, очень сильно. Поэтому, пожалуйста, заходим. 49-1057. Сообщение отправляем. А мы пока будем отправляться, знаете, куда? Правильно, прямо по курсу к новостям, самым актуальным и самым таким интересным. Александр Данилов совсем скоро появится самым свежим выпуском новостей. Ну, например, Ларнаку включили в программы британских туроператоров на 2027 год.
2: Угу.
1: Вот, хорошо, для Ларнаки прекрасно. Кстати, вот я недавно... Обратил внимание, откуда из Айанап, когда едешь в Лимассол, проезжаешь Ларнаку, и там столько огней, прям такой город, ну, прям разросся.
2: Меняется, кстати.
1: Молодцы, да.
2: Вот прям, там парк город. Недавно вот открыли,
1: а вот
2: какой-то очень-очень крутой, который долго делали.
1: Вот, и очень здорово, надо обязательно туда доехать, то есть, насколько я знаю, людям очень понравилось. В целом, такой прикольный маленький городочек, но, тем не менее, развивается и масштабируется. То есть, проезжаешь, думаешь, о, классно. Вот раньше это можно было перепутать с чем-нибудь, а сейчас ты понимаешь, это Ларнака. Здорово. В Ларнаку отдельный наш привет отправляем, ну и двигаемся дальше.
0: Что слушает страна?
3: Я теперь в твоих воспоминаниях. Может, я была тебе посланием.
0: Русское радио.
4: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
5: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26-8-4-2000. Минтис. Место, где хочется жить.
6: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
7: Иногда молчание – это хорошо отредактированный ответ.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Той Confectionery – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: субботний смерч оставил остров без света и развернул 11 рейсов. Кипр увеличит выплаты рыбакам за ущерб от дельфинов. Ларнаку включили в программы британских туроператоров на 2027 год. Далее подробности. Гроза, накрывшая Кипр 29 августа, за несколько часов оставила после себя затопленные дороги, поваленные деревья, поврежденные посевы и десятки аварий в электросети, пишет издание Cyprus Times. Непогода задела и оба международных аэропорта. 11 входящих рейсов ушли на запасные аэродромы. 10 из них летели в Ларнаку и один в Пафос. Часть бортов направили на Родос и в Ливан. Компенсации кипрским рыбакам за улов, испорченный дельфинами и другими охраняемыми морскими млекопитающими, к 2029 году достигнут 4 миллионов евро. Об этом на рыбном фестивале в Зиге сказал министр сельского хозяйства, развития и окружающей среды Христос Сенекис. Схема работает с прошлого года. За это время рыбакам выплатили около 1 миллиона евро. Ежегодно ей пользуются примерно 300 профессиональных рыбаков. Два крупных британских туроператора недавно поставили Ларнаку в свои программы на 2027 год, а район увеличил долю в общекипрских турприбытиях. Об этом говорится в плане действий компании туристического развития и продвижения Ларнаки. Ставку делают на объекты, которых у района раньше не было. Так, в Айос Теодоросе достраивают агрокурорт с деревенской фермой и зоной для отдыха, где сельский быт показывают на практике. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на острове тепло и немного облачно. В Лимассоле и Никосии в течение дня ожидается до плюс 30 градусов, на вершинах Троодоса будет до плюс 24. Ветер северный от слабого до умеренного, осадки маловероятны. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето на

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио.
2: Время приветов и поздравлений.
3: Очень круто распаковываем второй час утреннего шоу «Русские перцы». Всем здравствуйте, очень доброе утро. Ну, отдельный привет отправляем Маше. Мария, доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Привет!
3: Маш, дорогая, тебя заказали. Как ты думаешь, кто это сделал?
4: Я не знаю.
5: А мы сейчас расскажем.
3: Конечно же. Пишут нам: доброе утро, Русское радио. Можете, пожалуйста, поздравить мою племянницу Марию с днем рождения.
5: Желаю счастья, здоровья, успехов в учебе и чтобы ее все мечты сбывались.
3: Дядя Дима подписался, ну и, конечно же, вся команда Русского радио присоединяется. Мария, дорогая, с днем рождения!
5: С днем рождения!
3: Ну, как, ты готова уже к своему новому учебному году?
4: Да.
3: 6-7, да? Тот самый классный, яркий, замечательный. Соскучилась по одноклассникам?
4: Да.
3: Да? Вау. Можно было честно отвечать, но в любом случае, Маша, мы знаем, что у тебя сегодня будет и праздник, и, конечно же, подарки. А есть какое-нибудь заветное желание?
4: Да.
3: Ну-ка.
5: Загадывай.
4: Рассказывать?
5: Конечно.
3: Можно и рассказать, и поделись.
5: У нас волшебный эфир.
3: Да. Вон, Сережа уже с палочкой волшебной
4: ходит. У меня желание, чтобы со мной и с моей семьей все было хорошо, и чтобы... Все были радостные всегда.
3: Ух ты, солнышко-то какое! Мария, дорогая, мы тебя очень сильно поздравляем. Маме привет и с днем рождения дочечки. Ну и, конечно же, пусть у тебя все обязательно, все абсолютно все получится.
5: Ура!
4: Да, огромное.
3: Ура!
6: А я хочу желание быть богатым.
3: Богатый быть, конечно же!
5: И вот хорошее!
3: Это группа поддержки, я так понимаю, младшенький, да?
4: Да.
3: Кто-то очень младшенький в семье. Ему тоже привет. Все, ребят, отпускаем с праздником. С днем рождения!
5: Поздравляем!
4: Спасибо.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о том, как еда влияет на качество жизни. Что первым приходит на ум, если вы слышите полиненасыщенные жирные кислоты? Рыбий жир? Омега-3? Для кого-то это одно и то же, но оказывается, различия имеются. Жирные кислоты представляют целую группу веществ, необходимых организму. Рыбий жир – это продукт, получаемый из морской рыбы. Омега-3 – это группа кислот, входящая в состав разных продуктов. Первый может привести к гипервитаминозу А и Д. Если же витаминов не хватает, то употребление натурального продукта поможет справиться с дефицитом, а омега-3 – нет. Назначение у омега-3 и рыбьего жира тоже слегка отличается. Но перед применением обоих важно консультироваться со специалистом. Омега-3 кислоты очень важные для спортсменов и людей, чья деятельность сопряжена с физическими нагрузками. И тут целая охапка причин. Способствуют контролю аппетита, снижению кортизола, улучшению памяти, положительно влияют на секрецию тестостерона, отвечающего не только за половую функцию, но и за рост мышечной массы. Но чтобы все это работало, мало только тренироваться и употреблять полезные дрожжи. Базой для хорошего здоровья будет гармонизация питания в целом. А за это прекрасно возьмется безупречный сервис доставки здорового питания Milk's Food, в чьем сбалансированном рационе есть мясо, рыба, зелень и ПП-десерты. Подписывайтесь в Instagram и наслаждайтесь жизнью.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food. На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
2: Да прямба!
3: Утрямба!
2: Всем чмоки!
3: Лайки!
2: Здрасте!
3: Здесь энергичный Сержио!
2: И Ира, наше счастье!
4: Ой, какую классную мотивирующую новость нашли. Ребята, вы сейчас обрадуетесь. Значит, врачи советуют бездельничать, потому что безделье действительно помогает восстановиться после работы.
5: А вот врачи плохого не посоветуют.
4: Конечно. Психологи наши любимые рекомендуют периодически заниматься вот чем-нибудь абсолютно необязательным. Вот лежать, там, не знаю, смотреть в потолок, да, там, не
5: знаю.
4: Спать. Не, ну спать просто обязательно. Бесцельно гулять по городу, так, да, ну или по деревне, неважно.
5: Ну, в общем, залипнуть, но не в экран телефона, а вот где-нибудь.
4: Да, на природе. Или просто сидеть у окна, да, вот сел такой и смотришь, как кошка на подоконнике. Так мозг получает возможность переключиться и отдохнуть от постоянного потока задач. Главное условие – не читать в это время новости, не забивать голову новой информацией, уж тем более не залипать в своих смартфонах. Желательно выключить даже телевизор, если вы вдруг еще смотрите. То есть вообще оставить себя в полном покое и в тишине.
5: А у нас для этого есть большое количество локаций на острове. Вот даже пляж. Просто прийти, посидеть, посмотреть на море. Залипнуть вот можно не только на полчаса, на час, а даже и больше. Для того, чтобы потом как-то перезагрузиться.
4: Я вот вчера так у камня Афродиты, да, залипла. Ну, красиво же. Вот просто миллион раз видела эти виды. Но каждый раз по-новому. Каждый раз это какой-то вау-эффект. Просто тишина, красота, море красивое.
5: А еще я соглашусь с тем, что если вот действительно отложить телефон, ты потом чувствуешь себя по-другому.
4: Конечно.
5: Вот как-то вот действительно и силы появились, и на то, чтобы потом ленту скроллить, смотреть еще больше. Поэтому принимаем такие советы от психологов, действуем именно вот бездельничая в направлении восстановления своего организма.
4: Но это после работы, а пока дельничаем. Да, друзья, сейчас важно. 4 9 105 7. Отправляйте нам ваши смс. Поздравления, привет и комментарии.
5: Очень ждем.

0: Реклама на русском.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Моя жена так молодо выглядит, ну конечно, вампиры не стареют.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Аполлонова. Любимов. Перчики особые. Всем и каждому полезны, просто бесподобные.
1: Да, это мы, уже в эфире, новый сезон, и если вы только проснулись и услышали наши голоса, это означает, что все, 31 августа наступило.
2: Доброе утро, кстати говоря, всем и каждому, и делайте обязательно свои приемнички погромче, единая частота по всему острову 99 FM.
1: Просыпайтесь, бодритесь, поднимайте свою чашку кофе, тем более, что кофе-то полезно, мы знаем о его свойствах. Ученые выяснили, что кофеин блокирует негативные эмоции на клеточном прям уровне.
2: Ну все, теперь из дома никого не выпускать без
1: кофе. И только позитив.
2: Дети, вас тоже касается.
1: Да. Да, а что, детям можно там, ну, если чуть-чуть, только вот. Ну, вроде бы говорят, немножечко.
2: Какао.
1: Совершенно. Какао, ацикорий вот это вот.
2: Это твое уже.
1: Помнишь такой напиток? Не любила я его совершенно. Говорят, что как бы такой заменитель кофе, но мне вообще не нравится.
2: Ну, на самом деле, многие приходят на цикорий впоследствии. Но вообще, в целом, какао полезен сам по себе. И кофе, да?
1: Ну, тогда расскажу действительно про кофе. Работает он как мягкое противовоспалительное средство для мозга. Не дает стрессу разрушить гормоны, отвечающие за выработку дофамина и серотонина. Угу. Поэтому дофамина больше у нас появляется. Всего одна чашка может ослабить симптомы депрессивного, даже такого состояния, когда очень грустно как-то, либо там не хочется идти на работу, но слишком большая доза кофеина, наоборот, способна усилить ваше такое отличное настроение для того, чтобы день прошел замечательно. Ну и правда говорят, что перебарщивать нельзя.
2: Ну да, мы это помним, потому что будоражите свою нервную систему, так-то вот все за нато-то не здорово.
1: Там наоборот увеличивается тревога и все остальное, поэтому лучше вот прям.
2: Но мне понравилось, знаешь, когда ты в одном предложении говоришь депрессивное состояние, ну это, например, когда не хочется идти на работу. Вот, это, конечно, потрясающая мысль, но я надеюсь, что не настолько.
1: Но я представляю, даже слушатели сейчас вот заканчиваются у них каникулы, отпуск.
2: А ты представь других слушателей, которым хочется идти на работу, которые уже готовы.
1: После чашки кофе.
2: Вот это волшебство. Я считаю, что тогда вот в таком случае надо, чтобы в компании сразу же... А, так многие компании так и предоставляют, да, кофе бесплатно.
1: Да.
2: Так это няшки. Они нас просто бодрят, веселят и заботятся о нашем психологическом состоянии. Спасибо им большое. Да, ребят, поэтому вот умеренное употребление кофе, это, конечно, прекрасно. Но если вы чаевничаете, подскажите, пожалуйста, ваши лайфхаки, потому что и этот напиток, я имею в виду чай, очень прекрасно взаимодействует и с организмом, и с настроением.
1: Номер 49-105-7 работает, и ждем ваш комментарий.
2: Чай, кофе. А, потанцуем!
3: Yeah.

0: Налетай! FM включай!
1: Перцев.
0: Перцев русских получай!
2: На русском радио Кипр.
3: Ай, друзья, как приятно получать ваши комментарии. Елена нам уже отсигналила, мол,
4: Елена,
3: что...
4: Елена, доброе утро.
3: В компаниях некоторых не только выдают бесплатный кофе, но еще и бесплатную еду. Приятного аппетита. Она так и сказала. Ням-ням. Говорит, мы можем есть сколько хотим. Здорово, великолепно. Делитесь.
4: Да-да-да-да.
3: Где такое бывает?
4: Да, мы перцы готовим к столу.
3: Всегда, всегда, всегда, всегда. Ну, а пока мы продолжим дальше нашу информационную повестку. И спасибо, кстати, что прокомментировали. Круто, мы принимаем и ваши приветы, и вашу радость. Отдельно подчеркнули, рады слышать нас в эфире. Спасибо вам большое. Так, друзья, у нас серьезная новость. Вот я как бы вот пошутили и хватит. Значит, люди начали копить деньги на собственное выгорание.
4: Да.
3: Понятно?
4: Ладно.
3: Да, новый финансовый тренд получил название Burnout Fund, да? Ну, и раньше как на похороны откладывали.
4: А теперь как бы
3: смотри,
4: на
3: нормально.
4: Выгорание получается.
3: Я хорошо, вот я прям чувствую прогресс.
4: Так,
3: а?
4: Подожди, такую подушку
3: мышление.
4: Готовит пол, да?
3: Да, да, та самая финансовая подушка, но назвали ее красиво. На тот случай, если работа окончательно достанет, деньги позволяют в любой момент уволиться, сказать «муа, да, свидания». Дания. Несколько месяцев спокойно восстановиться и только потом решать, что делать дальше. По-моему, прекрасно. Ну вот согласись, человечество просто эволюционирует с точки зрения мышления и планирования своей жизни на глазах. Причем практикуют такое не только миллениалы, но и даже зумеры. Да?
4: Уже?
3: Да, да, да.
4: Да, ребята,
3: да,
4: только
3: да.
4: Вроде бы на работу пошли.
3: Ну вот они сразу знают, что скоро все закончится.
4: Скоро наступит черный день. Теперь так они будут называть. Выгорание.
3: Да, да, да, да. Вот все просчитывают тот вариант, что так или иначе, если вдруг что-то пойдет не так или правда, ну, достанет работа, у меня всегда есть та самая финансовая подушка. Некоторые, кстати, собирают запас сразу на 6-12 месяцев жизни и держат его отдельно от обычной подушки безопасности.
4: Ничего себе.
3: Не, ну, вот это вы, конечно,
4: да,
3: царицы богини.
4: Целый год не работать.
3: Ага, да, и что, классно.
4: А вот. Мне кажется, знаешь, всегда такое было, вот, правда, называли это по-другому, не знали бы тогда о каком-то выгорании. Всегда же была заначка. Вот.
3: Да.
4: У кого-то это финансовая подушка, у кого-то это просто заначка. Вот, на разный день.
3: На разный день,
4: вот. Даже и на черный, и на приятный, и на любой, на веселый.
3: Да. Так что классно. Не, классно, круто. Вот, как говорится, очень правильная стратегия. Она должна работать. И правда, такая история позволяет тебе немножко по-другому мыслить. И правда, да, зачем, если вот совсем... Ну, мы, конечно, надеемся, что у вас на работах все прекрасно. Вон нам Елена рассказала, там и кормят. Ну, куда там уволиться? Там... А, ну, поэтому и подушка получается, да?
4: Какое-то выгорание это может быть.
3: Когда кормят и поят
4: там
3: на работе.
4: Переедание может быть. Кормят же все-таки как негатику. Но действительно здорово. Ты можешь чувствовать себя комфортно. Опять же, возможно выполнять даже свою работу вот так, знаешь, спокойно, уверенно, не переживая о том, что если все-таки наступит какой-то вот этот неправильный день, апокалипсис, у тебя есть твоя финансовая подушка.
3: Да, все. Поэтому самое главное эту финансовую подушку там, да, аккуратненько хранить, не использовать.
4: Так, а если я заначку в подушку прячу, это финансовая подушка?
3: Конечно, да. Все, ты все правильно делаешь.
4: Без разницы, сколько
3: без разницы,
4: денег, да?
3: Без разницы.
4: Ясно.
3: Просто прячь. Мы, конечно, никому не расскажем, только всем. Ну, ты сам понимаешь. Жене твоей, кстати, отдельный привет. Подушка. Кристин, подушка.
2: Двадцатка лучших песен эфира.
0: Спирой Аполлон.

4 место. Третье место.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
3: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо – пятый дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
4: Отличить местного от прежнего? Легко. Ноябрь. Местный в пуховике, турист в плавках.
5: Διафемистите στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο

0: перцы необычные, живые, энергичные. Всеми обожаемые, многоуважаемые.
1: Русские перцы на русском радио.
2: А вот такую школу нам надо. Пока еще не началась у нас, не начался учебный год, да, на нашем острове. Вот есть еще время все изменить. В Детройте школьникам будут платить по $100 в неделю за посещение всех уроков.
3: А, даже так, вот это мотивация, я понимаю.
2: Можно зарабатывать. Условия, кстати, очень простые. Прийти на каждое занятие в течение 5 учебных дней. Опоздать можно, а вот пропуск хотя бы одного урока лишает выплаты за всю неделю. Ага. Даже по уважительной причине. Вот, старшеклассники получают...
3: Ну, а если ты заболел?
2: Да все, нет, все, не, выплаты не будет.
3: А это противозаконно, это больничный. А ну-ка, я профсоюз, пожалуйста.
2: Оплачивайте, да?
3: Конечно.
2: Ну вот здесь решили так, что все-таки ты должен обязательно посещать, тогда будет у тебя гарантированная выплата. Старшеклассники получают по $100, а ученики 6-8 классов по 50. Программа зарабатывает и заработает.
3: Программа зарабатывает, да.
2: Зарабатывает для таких детей, вот, которые будут учиться, знаешь, так успешно, трудиться, посещать каждый
3: или
2: день.
3: Может быть, они просто знают, что да, они все равно пропускать будут. Не так уж много денег придется выплачивать.
2: Немного мы влетим, да?
3: Да.
2: Пока, знаешь, так вот просчитали, 14 миллионов понадобится. Для того, чтобы выплатить, да, в год всем ученикам, которые будут посещать в Детройте абсолютно каждый день, каждый урок.
3: Ну, забавно. Ну, знаешь, я благодарна, на самом деле, что это вышло немножко на другой уровень. Я так все родители. Мотивирую их еще, пожалуйста, да, там, сыночек, дорогой, сходи, пожалуйста, в школу, вот тебе денежка бумажная, ну или цифровая, как удобно, да? Только так.
2: У нас была другая мотивация.
3: Ремень?
2: Да, вот, поэтому обязательно было посещение каждого урока, невозможно было пропустить, потому что ты знал, какое наказание тебе дожидается дома. А вот такое я бы хотел бы. $100 в неделю, здорово.
3: Конечно. Так, ну что, детки дорогие, как проходят ваши мотивационные лекции? Готовы ли вы отправляться в школу? Хотите ли? Может быть, на самом деле есть какие-то интересные, яркие истории, потому что забавно их озвучить, во-первых, в эфире, ну и потому что мы только что вернулись из отпуска, нам уже все любопытно, мы хотим все знать.
2: И только некоторые дети сейчас: мам, а сколько мне нужно заплатить, чтобы в школу не ходить?
3: Не ходить, да? Сколько нужно заплатить?
2: $100?
3: Ага.
2: Пожалуйста.
3: Пожалуйста. Вот и не ходи.

0: На русском радио Кипр утреннему столу подают только свежего, любимого с игристой Аполлоновой. Русские
1: перцы на русском радио.
2: Вот эта новость мы сейчас обсудим. Зумеры перестали мыться перед свиданиями.
3: Какая новость?
2: Так что там, ребята, не знают, где душ включается или как? Или куда зайти, в какую комнату нужно?
3: Нет. Они экономят, денег нет.
2: Скорее всего.
3: Конечно, вот. Они хотят думать так, если свидание, да, мне надо потратиться, так что воду выключаем, и так сойдет.
2: Мыться не буду. Знаешь, это даже тренд. Знаешь, как он называется?
3: Ну-ка.
2: Феромон максинг.
3: Ой, ё-моё.
2: Да, сторонники этого тренда специально...
3: Я уже не пойду на это свидание, спасибо.
2: Там, где Макс какой-то феромон.
3: Не надо мне, спасибо, вот это Макс. Можно не идти, да.
2: В общем, они считают, что вот если не помыться перед свиданиями, то, наоборот, станут более привлекательными. Вот, и девушки на них будут именно вот при помощи феромонов, которые ты вот издаешь, получается, да? Благовонишь этими феромонами. Вот, усиливает влечение девушек.
3: Ну, слушай, какие-то наполеоновские сейчас у нас планы. Ну, ты знаешь, да, что у него были свои предпочтения, там, месяц-то не мыться, ну, вот это вот все. А, фу, якс.
2: Ну, знаешь, ученые присоединились, они действительно тоже считают, что все-таки ваш естественный запах может влиять
3: Может,
2: на физиологическую и психологическую реакцию партнера.
3: Ну,
2: но феромоны, это вот не доказано все-таки. Не совсем так, может быть, это и правда.
3: Не, ну не столько же, да?
2: Не мыться перед свиданиями.
3: Извините, простите, да. Мамочки мои. Но самое главное, их же уже, да, никак не отговорить, я так понимаю. То есть они решили.
2: Прям, да, сторонники этого тренда.
3: То есть грязные волосы, да, вот это вот все, пожалуйста. Зато чувствую мой настоящий запах. Ой, мамочки мои. Ладно, что-нибудь еще приятное есть?
2: Новости. Сейчас Саша Данилов выйдет, расскажет.
3: А сейчас это самое-самое главное, да. Саша Данилов, мы тебя очень сильно ждем самым свежим выпуском новостей. Что там у нас сегодня? Так, на Кипре нашли 5 новых видов ос. Ты знал об этом? Я тоже. Самое главное, и хорошо, наверное, да, это хорошая новость, что мы не узнали и не прочувствовали это на себе. А все остальное Саша расскажет в дальних подробностях.
2: Пускай они там жужжат, эти осы, ну что. Ну, на пляже, кстати, неприятно.
3: А было, да, все-таки? Ладно. Да, сейчас бы, конечно, на пляж, да? А не вот это вот все. Ладно, мы немножко
2: помечтаем. Пока пожужжим.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В «Айвори Рент» найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
3: Потрясающая фигура – это когда есть чем потрясти, а не погреметь.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: новое КПП только при условии приближения к воссоединению Кипра, заявление президента. В Ларнаке мужчина устроил пожар на заправке и пытался улететь с острова. На Кипре нашли 5 новых видов ос. Далее подробности. Президент Кипра Никос Христодулидис накануне заявил, что согласится на новые пункты пересечения и другие меры доверия только в том случае, если они приближают воссоединение острова, а не нормализуют нынешнее незаконное положение дел. Конец цитаты. Об этом он сказал после встречи с лидером турок-киприотов Туфаном Эрхюрманом. По словам президента, стороны обсуждают целый набор таких мер. Полиция Кипра задержала в аэропорту Ларнаки мужчину, закурившего на АЗС. По данным следствия, он щелкнул зажигалкой прямо у топливной колонки во время заправки автомобиля вечером 28 августа. Возник пожар, двое получили ожоги. Огонь сбили огнетушителем оказавшиеся рядом люди. После задержания из-за тяжести травм мужчину вернули в больницу Никосии и поместили в ожоговую реанимацию. Его жизни ничто не угрожает. 5 неизвестных науке видов ос, которые встречаются только на Кипре, описали энтомологи по итогам 2-летнего исследования биоразнообразия острова. Все 5 относятся к семейству птеромолит – крохотных паразитоидных ос длиной от 2 до 2,7 мм, которых почти невозможно разглядеть без микроскопа. Самый мелкий из новых видов нашли в Гироскипу и назвали в честь Афродиты из-за исторической и мифологической связи этих мест с богиней. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на острове тепло и немного облачно. В Лимассоле и Никосии в течение дня ожидается до плюс 30 градусов, на вершинах Троодоса будет до плюс 24. Ветер северный от слабого до умеренного, осадки маловероятные. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето на

0: проснулись.
1: Спали? Просыпайтесь. Руси Шпетер зажигает. Присоединяйтесь.
2: Друзья, это снова мы. Очень доброе утро. Всем подъем. Мы продолжаем просыпаться. Третий час утреннего шоу «Русские перцы» стартует прямо сейчас.
3: Включайтесь в наше утро, в нашу приятную компанию. Ну и напоминаем, что номер 49-105-7 работает вовсю, принимает ваши СМС. Но в первую очередь поздравления именинников.
2: Ну а насчет работы мы продолжим. В Китае нашли работу мечты. Почти 9 тысяч долларов за месяц жизни на вершине горы. И знаешь, что нужно делать? Наблюдать за облаками.
3: Угу. Облака? 9 тысяч долларов?
2: Да, за
3: просто
2: месяц.
3: Смотреть за облаками? Угу. Здорово.
2: Да, такой специальный комплекс на горе Лао-Цюнь. Вот так он называется. Задача максимально простая. Каждый день любоваться облаками, снимать их на видео и публиковать ролики в социальных сетях.
3: Вот так, ну а потом, не знаю, погоду рассказывать или как? Или просто смотреть?
2: Ты смотришь
3: просто
2: и выкладываешь.
3: Просто любоваться и все.
2: Да, выкладываешь контент. Ну, по сути, SMM-менеджер. А за 30 дней такой работы обещают 8,9, ну, 9 тысяч долларов, давайте округлим. Ага. Вот. Как можно обозвать эту вакансию? Смотреть в окно или там облаками любоваться, да?
3: Смотрящий за небо.
2: Облаколюбитель.
3: Так, то есть, получается, есть какой-то аккаунт, где эти облака собирают довольно большую аудиторию.
2: Совершенно верно.
3: И явно монетизация тоже хорошая.
2: Люди туда приезжают для того, чтобы перезагрузиться. Очень часто любят там проводить ретриты всевозможные, а также просто отпуск, если вам откликаются горы. А кому же они не откликаются? Облака.
3: Тем более за такие деньги.
2: Прекрасный.
3: Здорово.
2: Климат. Ну, в общем, да. Задача как раз-таки, ну, правда, у тебя совершенно нет свободного времени, ты обязан вот все свое рабочее время снимать облака красиво, вот, с разных ракурсов, как-то вот там фильтрами поиграться для того, чтобы вызвать тот самый ажиотаж и желание у всех остальных присоединиться и заблокировать отель.
3: Ну, какая-то просто заоблачная вакансия и работа, даже не представляю, что за это еще и платить будут. Ты просто смотришь за облаками, фантазируешь, я всегда вот вспоминаю детство, когда мы лежали где-нибудь на траве, просто смотрели в небо, и вот смотри, это лошадка,
2: да,
3: это слоник,
2: фигурки,
3: а это что-то еще.
2: Ангелочки там были, да, периодически из облаков можно было. Крокодилы тоже появлялись, малыши какие-то, ну, в общем, какие-то абракадабры.
3: А когда на горе, они же еще и ниже, получается.
2: Да.
3: Ах, красота.
2: Класс. В общем, ребята, это мы к тому, что всегда надо стремиться к той работе, которая откликается, и которая приносит вам удовольствие. Сейчас по больному прошлась, да?

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Как и в века алхимиков, которые искали идеальную формулу эликсира молодости, вопрос продления красоты актуален и сегодня. Но в отличие от сложных манипуляций с лицом и телом в древности, нам повезло. Наличие салонов, специалистов и процедур позволяет выбрать идеальное сочетание и в краткий срок добиться результата. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает обратить внимание на технологию Glow Flow. Это 7 потрясающих эффектов от одной световой процедуры. Омоложение, устранение пигментации, удаление сосудистых патологий, осветление, подтяжка кожи, улучшение овала лица и сужение пор. Мощный инфракрасный лифтинг в сочетании с терапией кожи импульсным светом. Без преувеличения. Это настоящая магия. Попробуйте, записавшись на консультацию к специалистам Lady Aesthetic в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют!

0: режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atria Music. Спектакль, после которого хочется жить.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
1: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Никогда не вешайте магнитики на холодильник. Они по ночам притягивают.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: На всякий случай сообщим вам о том, что созвон утром в понедельник – плохая идея. Об этом кричат и заявляют бизнес-тренеры. Первые часы рабочей недели лучше оставить без звонков и совещаний. Поэтому самое правильное время – это, ну вот первые часы оставили в покое.
2: Так.
1: Ну, в пятницу нормально.
2: Ну, попозже да? Туда, да. Вообще, хорошая идея – оставить понедельник без работы.
1: Почему? Потому что специалисты советуют не превращать воскресенье в подготовку к понедельнику. Заранее проверять рабочие чаты, составлять планы и морально настраиваться на работу. Лучше этим всем заниматься, когда правильно, в понедельник. Иначе граница между выходными и буднями постепенно стирается, а воскресный вечер превращается в несколько часов тревоги. Но это для тех, кто готовится. Значит, вторая причина, по которой не надо назначать созвоны утром в понедельник.

0: значит, те, кто не приготовился, придут неподготовленными. Uh-huh. И вы зря потратите время. Поэтому самый классный, на самом деле, день – это вторник.
1: Но вы подготовились, да. А ребята-то еще пока отдыхают. Поэтому uh-huh. понедельник должен быть такой плавный рабочий день недели, куда вы входите в эту неделю, чашка кофе, настроение, увидели только своих коллег-сотрудников, порадовались, а вот потом уже можно и поработать.
0: Да, да, да, поэтому никаких созвонов в понедельник, но опять-таки, хотя бы не с утра пораньше. То есть если там после обеда, например, да, вы договорились, что какие-то срочные вопросы нужно, необходимо обсудить, естественно. Но вот когда день начинается с созвона, это всегда практически ну, такая провальная ситуация. Плюс ко всему, понедельник, как известно, задает тон вообще всей рабочей uh-huh. недели. И если сразу же, да, у вашей команды, ну, такое себе настроение, они пришли, ничего не поняли, а как что делать, в итоге все равно нужны дополнительные созвоны, пересозвоны, дозвоны, да, это все влияет и на скорость, и на результат, и, конечно же, на мотивацию. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательными. Понедельник день прекрасный, просто начать его нужно правильно.
1: И мы вам сегодня напоминаем, что да, да, сегодня понедельник, и вашим боссам напоминаем, это означает, что день должен быть полегче. Созвоны мы тоже никакие не практикуем, а вот СМС напишите на номер 49-105-7. Расскажите, кто сегодня такой самый красивый родился, либо просто, как прошло ваше лето.
0: Да.
1: Напишите.
0: Ждем, очень-очень ждем.

0: кто такие маршируют?
1: Это перцы фаршируют утро.
0: Шутками и смехом пожелаем им успехов.
2: Русские перцы
3: на русском радио.
4: Сегодня не только понедельник, но и последний день календарного лета. Ну, потому что наше лето на острове продолжается, и, надеемся, будет продолжать нас радовать такой замечательной погодой.
5: Да здесь ладно, мы знаем, не то что надеемся. Все будет хорошо.
4: До ноября, а может быть даже и подальше.
5: И подальше, да.
4: Собрали чек-лист, чтобы вспомнить все, что хотелось успеть за эти 3 месяца календарного лета. Давай проверим.
5: Давай.
4: Итак, не спал ли всю ночь из-за духоты?
5: Ну, не.
4: Ну, у тебя кондиционер работает,
5: конечно,
4: ну
5: да.
4: Какая духота, ну все понятно, так. Так, устроила ли себе цифровой детокс?
5: Конечно.
4: Так, да. А у меня не получилось.
5: Не получилось?
4: Нет.
5: А у меня получилось.
4: Не практиковал.
5: Класс. Я советую, рекомендую. Пушка.
4: Целый день не выходил из дома из-за жары.
5: А, да, было.
4: И у меня было такое. Хоть раз чуть не подвернул ногу из-за ремонта тротуаров в городе.
5: Слава богу, нет.
4: Да. Так, отпадало желание работать из-за хорошей погоды?
5: Не, ну там вообще просто никуда. Оно и не появлялось. В отпуске. Вот так, знаете, случилось и произошло, что в отпуске там и даже намека на желание работать ноль.
4: Согласен, и ставим здесь галочку. Хоть раз попадал под проливной дождь.
5: Дважды.
4: А у меня не было ни разу.
5: Вот я на пляже. Да, я нашла. И в горах у нас,
4: получилось.
5: В Тродосе. И пошла я в Каледонию, значит, в трейл. И, конечно же, впервые решила пройти полностью и целиком. Ну, конечно, когда еще как не в дождь. Лютый, мощный, классный. Ну и, да, недавно вот то, что случился вот этот шторм. Uh-huh. В Лимассоле был, ну, дождь как дождь, ну, такой, да, активный, но не шторм, прям шторм. И я купалась в море в это время. Класс вообще.
4: Порадовал
5: море теплое.
4: Порадовал нас лето дождиком.
5: Холодный дождь. Это был такой контрастный, прекрасный душ. Кайф.
4: Ставим галочку. Так, открывали ли вы велосезон?
5: Да, конечно, я жду твое «нет».
4: Так, гулял всю ночь напролет.
5: Так, ну, не, ну, прям, чтоб всю ночь. А, это ну...
4: И я туда же.
5: Не?
4: Нет, не получалось. Ага. Так, просыпался ли под звуки ремонтных работ?
5: Было дело.
4: Это да. Наслаждался ли сиденьем на лавке?
5: На лавочке
4: просто
5: прям?
4: Просто вот посидел. Я, кстати, сидел, да, вот просто наблюдал.
5: Так, дай вспомнить.
4: Вот
5: хорошо.
4: Море.
5: Это в Швейцарии я тогда там насиделась.
4: Вот. О!
5: Насидел.
4: На лавочке?
5: На лавочке, да.
4: Ничего себе, нашла ты лавочку там где-то? В Швейцарии.
5: Красиво, да, я специально туда поехала, чтобы на лавочке посидеть. Красивое озеро перед тобой, Альпы.
4: Едем дальше. Устраивал ли пикник?
5: Нет, не было.
4: Я, да, у меня получалось несколько раз даже за это лето.
5: И не позвал меня.
4: Да, ну я себе... пафосе, у меня там далеко.
5: Нельзя было, а? Что это за такое? Вот, можно было бы быть таким, знаешь, гостеприимным человеком, сказать: алло, коллеги, у нас тут пикник,
4: да,
5: давайте.
4: Да, но лето еще продолжается, поэтому все еще...
5: Нет,
4: можно,
5: да, зови,
4: успеть.
5: Мы это... Мы гостеприходные, так что давай.
4: Ну и последний пункт, это путешествовали ли вы?
5: Вот, да, да, еще раз да. И причем, на самом деле, классно путешествовать и по острову. У нас очень классное место. Ну и вообще, в целом, выбраться куда-нибудь тоже круто, когда
4: так,
5: получается.
4: Так, ну и в конце должна быть оценка, как в караоке. У тебя прошло лето хорошо.
5: Вы поете?
4: Вели.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 робокафе по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Чем хуже выглядит турист, тем лучше он отдохнул. Возвращайтесь, дорогие наши.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Импортные, кипрские, на русском радио.
1: Так, друзья, знаете, что мы тут раскопали? Оказывается, зеленые вот эти вот создания в офисах так, могут вам мстить.
2: А, в офисах? Я уже про других подумал. Зеленые создания.
1: Зеленые создания, в смысле офисные растения, могут незаметно портить здоровье сотрудников, особенно если за ними никто нормально не ухаживает.
2: Мстят, получается,
1: да? Да, зеленые мстители. В запущенных зеленых уголках скапливаются пыль и плесень, а это, будьте здрасте, ваша дыхательная система, особенно если вы чувствительный человек, обязательно среагирует. И в результате даже безобидный фикус может показать вам такой фикус, что мало не покажется. Влияет не только на самочувствие, но и за продуктивность.
2: Ничего себе.
1: Да, то есть вам, по сути, ну, мешает нормально дышать, подсовывает вам эту пыльную вот историю, намекая, ну, конечно.
2: Аллергия, возможно,
1: аллергия,
2: может быть какая-то.
1: Да, если не было, может даже появиться, если много растений, но, опять-таки, хорошего ухода за ними не предусмотрено. Поэтому, пожалуйста, если вы заводите, да, растения у себя дома, в офисе, неважно где, будьте уж так добры, уделите и ему тоже время, потому что иначе это может сработать против вас. Поэтому не какие там легкие, да, там вот эти зеленые легкие, которые будут ощущать вашу квартиру. Они-то будут, но до поры до времени. Потом надо очистить еще и их.
2: Ну вот не поливаешь ты меня, Петя.
1: Да.
2: Держи тебе вот аллергию, либо какую-то там пыль.
1: Да, да, да.
2: А с другой стороны, можно всегда боссу сказать, ну это не я плохо работаю, это не моя продуктивность такая низкая, это все фикус. Вот стоит он у нас, пылит там и мешает мне работать. Так, хорошо, а если у тебя там грядки, прям, не знаю, огурчики, помидорчики на работе?
1: Ты же знаешь, что за ними еще больше ухода надо.
2: Это да.
1: И времени, кстати, на них. То есть ты почему задачу не сделал? Так, прополка. Так потому что полив там, я не знаю.
2: Урожай.
1: Удобрение.
2: Собирать скоро будем.
1: Сегодня копаю, да. Завтра сажу, ну вот это вот все.
2: Но вот здесь я поддерживаю специалистов, потому что все-таки нужно ухаживать за растениями. Ага. Конечно, когда вот такие уголки красивые, вот как у нас в офисе.
1: Да.
2: У нас цветущие, пахнущие и замечательные растения,
1: это
2: за которыми ухаживает
1: нас.
2: Наш секретарь.
1: Наша прекрасная Ирина Зенченко, ей огромнейший привет. Ну и вообще, вот такой вот он, цветочек аленький. Помните об этом.

0: В этом шоу позитивно, динамично, креативно. Делай громче, посмелее. Это Ирочка с Сергеем.
1: Да, друзья, еще одну забавную новость напоследок для вас нашли. Значит, один мужчина построил целый бизнес на том, что представляется старым добрым другом. Да.
2: Еще и деньги зарабатывает, да?
1: Очень даже хорошо. Все началось с шуточного объявления, но теперь у парня уже 47 постоянных клиентов и даже собственный агент. На мероприятиях, ну, например, свадьба, юбилей, да, там, ну, какие-нибудь такие вот вечера, он представляется Артемом и настолько убедительно общается с людьми, что некоторые действительно начинают вспоминать, а где они когда-то с ним учились. Например, там где-нибудь виделись, пересекались. Сценарии заказывают разные. Кому-то нужен дружелюбный старый приятель, который разговорит родственников, например, и узнает интересные подробности. А кто-то просит Артема специально устроить небольшой конфликт с тамадой. Ну, если это на свадьбе.
2: Так, ну, либо человек, который должен участвовать во всех конкурсах этого же тамады.
1: Да-да-да-да-да-да. Ну, то есть вот его вызывают, оплата почасовая, ну, и у него очень даже неплохо получается. Некоторые действительно при...
2: А сколько стоит
1: вспоминать?
2: Заказать
1: они
2: такого Артема?
1: Не указ, тебе надо? А вот зачем, вот скажи, тебе нужен такой Артем на праздниках? Ты же сам когда немножко, да?
2: Ну, я еще тот Артем. Да, там может быть любой таким Артемом. Я как понимаю, это такой, знаешь, вот завадатор должен быть, который вот сразу же возглавит всех Артемов в нашей вечеринке и поведет их в нужное правильное направление настроения.
1: Самое главное, чтобы он там, знаешь, так вот притворился нужным приятелем, чтобы ему душу излили, да, чтобы поговорить смогли с ним, чтобы что-то вот такое. А помнишь, как мы в универе? А помню. И все, и беседа завязалась. И тогда...
2: Ну, такой хороший собеседник, который действительно поддержит любой разговор, ну, либо развеселит вашу компанию.
1: А все потому, что здорово. Вечеринки сейчас стали проходить, ну, такими немножко скучными, да. Люди интроверты чаще всего не хотят ничего обсуждать. На вопрос, как дела, отвечают хорошо, и на этом все. Ну, и как бы и не стремятся дальше никуда вообще двигаться. Так вот, такой вот Артем способен зажечь и, ну, как-то разбудить и разбудоражить, в том числе, вашу вечериночку.
2: Классно, класс. Пришел гость на праздник, покушал. Еще и деньги за это заплатили. Мечта просто.
1: Так что цените своих друзей, которые вам устраивают такой шабаш бесплатно. Ну как, там, конечно, есть последствия финансового характера, но, по крайней мере, без отдельной платы. Друзья,
2: и тогда вам никакой Артем не понадобится.
1: Да-да, но а мы будем, чтобы постепенно двигаться дальше. У нас прямо по курсу целая программа. Вам точно понравится та новость, которой мы сейчас хотим очень искренне с вами поделиться. Ну, во-первых, Саша Данилов продолжит новостной эфир и расскажет самое актуальное и интересное к этому часу.
2: Ну, а во-вторых, сегодня, 31 августа, в новом сезоне также стартует шоу «Днем». Обо всем вместе с Яной Соболевой.
1: И это еще далеко не все. Ровно в 5 часов вечера включайте свои приемники. Там Гоша Романов и абсолютно новое вечернее шоу «По дороге домой» стартует именно сегодня, в этом новом сезоне 6-7, на русском радио Кипр 99FM. Мы, конечно же, хотим, чтобы все шоу вам понравились, чтобы вам было классно, круто. Теперь мы по утрам вещаем, днем и также вечером.
2: Весь день вместе с нами русское радио Кипр. В честь 20-летия медиагруппы «Русская волна» мы дарим вам вот такие подарки.
1: Классно! Но это еще далеко не все подарки, которые мы для вас приготовили в нашем потрясающем новом радиосезоне. Но обо всем расскажем чуточку попозже. Например, завтра мы, русские перцы, прямо сейчас официально отчитались и отправляемся по своим делам.
2: Ну что, готовы вместе с нами? Первое, кстати, в этом сезоне!
1: Мамочки мои!
2: Калимерушка!

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.com».
1: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Пофилия Групп, Минтис Резорт, журнала «Стиль жизни», Вестника Кипра и Cyprus Airways.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Cata Polimedia.
1: Звоните по телефону 99 844 811.
2: Сайт мужначас.cy.
3: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
4: Попробуйте задержать выплату кредита!
2: Рекламная служба Русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: Кипр, Греция и Болгария провели совместный рейс по депортации мигрантов. Кипрские дзюдоисты – призеры средиземноморских соревнований. Симфонический оркестр сыграет музыку из видеоигр. Далее подробности. 26 августа при содействии агентства Frontex Кипр, Греция и Болгария вернули на родину 51 нелегально проживавшего иностранца. Впервые сразу три страны объединили высылку в один рейс. Операцию координировала миграционная служба Кипра при поддержке МИД и Министерства миграции. Основную часть группы составили граждане Бангладеш. Их чартер доставил в международный аэропорт Дакки. В минувшую пятницу кипрские дзюдоисты триумфально выступили на средиземноморских играх в итальянском Таранто, завоевав две медали. Согласно официальному заявлению Олимпийского комитета Кипра, этот успех позволил довести общий медальный зачет сборной до 9 наград – по 3 золотых, серебряных и бронзовых. София Асвеста стала чемпионкой в женской весовой категории до 52 килограммов, а вторую медаль в копилку сборной принес Петрос Христодулидис, выступавший в категории до 66 килограммов. Музыку из видеоигр симфонический оркестр Кипра исполнит 18 сентября на площади Элефтерия в Никосии. Этим концертом оркестр открывает новый сезон. Вход свободный. Об этом пишет издание Cyprus Mail. Программу готовят фонд «Симфонический оркестр Кипра» и ассоциация «Друзья Никосии». Сцену поставят на фоне подсвеченных венецианских стен. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на острове тепло и немного облачно. В Лимассоле и Никосии в течение дня ожидается до плюс 30 градусов, на вершинах Троодоса будет до плюс 24. Ветер северный от слабого до умеренного, осадки маловероятны. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Радиогруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Если ты больше не моя, если чужим стал мой мальчик,

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
0: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» Радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Atre Music представляет Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atre Music. Спектакль, после которого хочется жить.
3: Прощение у женщины надо просить сразу, пока она не поняла, что ей без вас хорошо.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Вот в наше время...
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, не с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
3: Девчонка,
2: и вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
4: Хочешь услышать невероятную историю? Отправь смс на номер жены со словами «Я все знаю, как ты могла».
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. С новостями Александр Данилов. В этом выпуске субботний смерч оставил остров без света и развернул 11 рейсов. В Ларнаке мужчина устроил пожар на заправке и пытался улететь с острова. На Кипре нашли 5 новых видов ос. Далее подробности. Гроза, накрывшая Кипр 29 августа, за несколько часов оставила после себя затопленные дороги, поваленные деревья, поврежденные посевы и десятки аварий в электросети, пишет издание Cyprus Times. Непогода задела и оба международных аэропорта. 11 входящих рейсов ушли на запасные аэродромы. 10 из них летели в Ларнаку и один в Пафос. Часть бортов направили на Родос и в Ливан. Полиция Кипра задержала в аэропорту Ларнаки мужчину, закурившего на АЗС. По данным следствия, он щелкнул зажигалкой прямо у топливной колонки во время заправки автомобиля вечером 28 августа. Возник пожар, двое получили ожоги. Огонь сбили огнетушителем оказавшиеся рядом люди. После задержания из-за тяжести травм мужчину вернули в больницу Никосии и поместили в ожоговую реанимацию. Его жизни ничто не угрожает. 5 неизвестных науки видов ос, которые встречаются только на Кипре, описали энтомологи по итогам 2-летнего исследования биоразнообразия острова. Все 5 относятся к семейству птеромолит – крохотных паразитоидных ос длиной от 2 до 2,7 мм, которых почти невозможно разглядеть без микроскопа. Самый мелкий из новых видов нашли в Герускипу и назвали в честь Афродиты из-за исторической и мифологической связи этих мест с богиней. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на острове тепло и немного облачно. В Лимассоле и Никосии в течение дня ожидается до плюс 30 градусов, на вершинах Троодоса будет до плюс 24. Ветер северный от слабого до умеренного, осадки маловероятные. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командаре С-12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
3: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень.
2: В новом сезоне на 99FM.
4: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heatwave Sale. Скидки до 70% на Amazon Davi, Tandans, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
5: Иногда хочется взять и все к черту бросить. Только непонятно, где это все взять.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все!
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее! В Марину Лимассола, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
4: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мелимассол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мелимассол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
5: Как пропускают пешеходов? Совсем не так, как поезда.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM. Все будет хорошо.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Ребята, еще не все потеряно. Еще терять и терять.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия. Звоните по телефону 99 844 811. Сайт мужначас.cy.
4: Мои бывшие жены убедили меня в том, что я убежденный холостяк.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето.

0: Латвийском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Свежая рабочая неделя, последний день любимого сезона и, конечно, наше с вами свидание. Вот так начнется запись в моем личном FM-дневнике. Яна Соболева здесь до 3 часов дня. Мы с вами планируем открывать новый сезон на русском радио Кипр. 31 августа – особый случай, когда мы делаем шаг из календарного лета в осень и, конечно, подводим большие и малые итоги отпускного чила. Свои лаконичные сочинения на тему «Как я провел лето» отправляйте на 49-105-7. Посмотрим, кто куда ездил, а кто нашел себя умиротворенным на своем диванчике. Может быть, какие-то были открытия, закрытия. Что произошло, что приобрели, что оставили, с кем попрощались, а кого взяли себе в первый круг близких людей. Обещаю все процитировать с любовью, не как строгий учитель. Хотя, не скрою, у меня есть такая черта – фиксировать внимание на знаках препинания. Но, как говорится, профдеформацию не смыло даже теплой летней морской волной. Сегодня день блога и день любви к мемуарам, поэтому ваши строчки в чат любимого радио могут стать отличным вариантом отметить эти поводы для творчества. Ну а под Зиверт и ее трек «Газ» это сделать будет еще проще, поэтому увеличьте громкость динамиков и вдохновляйтесь.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Днем обо всем на русском радио Кипр.
1: Как приятно иметь с вами дела общие, а именно обмен эмоциями. Вот прилетело смс-сообщение на 49-105-7 относительно того, как вы провели лето. Лето прошло в работе, но с морем общались регулярно по выходным, а вот через 3 дня полетим отдохнуть в Грузию. Шикарный плюс Кипра, что школы открываются не 1 сентября. И здесь хочется подписаться под каждым словом. Здесь тезисы, хоть раскладывай на цитаты. И я надеюсь, что того, как вы напитались морем, вам хватит на как минимум до конца 2026-го, а вот Грузия уже даст задел на следующий период для того, чтобы продуктивность не падала. И, кстати, о ней. Вы уже на середине рабочего дня, это понедельник, и всегда в такое время есть уже что подытожить. Так вот, чтобы вторая часть дня прошла классно, у нас с вами есть ритуал. Возобновляем ровно в 13:13.
2: Карта для старта.
1: Ну и коль скоро новый сезон, я беру новую метафорическую колоду, и здесь ассоциативные карты не будут иметь никакого изображения. Здесь будет фраза, которая словно путеводная звезда поведет вас в рабочую неделю. Ну, а если выпадет на пятницу, так в уикенд для того, чтобы был фокус внимания. И сегодня это потрясающая фраза «Не ищи причину, а решение». Ее найти вы можете у нас в Instagram russianradio.cy в сторис. Заходите, лайкайте. Ну, а если все еще не подписались, немедленно исправляем.
2: Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: интересно.
1: Завтра в русских школах начинается учебный год. И это тот самый вайб, когда ты приходишь даже с большими белыми бантами, и такое встречается. И получаешь вот эту порцию торжественного удовольствия. Линейка, речи какие-то очень важные. Но не во всех школах так. Поэтому еще львиную долю родителей, которые учатся по другой системе, может себе позволить как отдохнуть, так и в спокойном режиме начать готовиться к этому сложному, но очень интересному периоду своих чад. И для того, чтобы вас вдохновить, хочется поделиться вот одной из смс-сообщений на 49-105-7. Здравствуйте! Хочется пожелать всем родителям перед стартом учебного года сил, а всем деткам расслабиться. Самое главное – здоровье. Я согласна, и актуально это будет для тех, у кого уже завтра он начинается. Но еще хочу вас вдохновить тем, что всегда креатив рулит, и наверняка кто-то из вас уже видел эти кадры, а кому-то только предстоит. В общем, отправляю вас на территорию интернета. Это два самолета пролетели в нескольких метрах над стадионом. Именно так одна из компаний решила эффектно прорекламироваться перед матчем по регби между ЮАР и Новой Зеландией. Но в итоге кадры получились настолько эпичными, а эмоции зрителей настолько крутыми, что в сети их даже приняли за ИИ. Вот она наша реальность, да, когда если не потрогал, если не присутствовал, уже и не поймешь, а был ли мальчик, как говорится. Так вот, самолеты действительно были, и если вам хочется чего-то такого вау, и понять, что да, это не машина, не автомат, то обязательно поскрольте, найдите и посмотрите. Это очень впечатляет. Ну а мы летим дальше.
0: Реклама на русском.
2: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26-8-4-2000. Минтис. Место, где хочется жить. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который

0: напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
1: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Bite Me Limassol». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Bite Me Limassol» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей пролина. Или заказывайте через «Bolt и Volt».
2: В городе прошел конкурс рисунков на асфальте. Победил мальчик, который нашел асфальт.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Пока мы с вами в этом переходном периоде, кто-то уже готовится к школьному и рабочему сезону, а у кого-то предстоят всякие перемещения такого отпускного характера. Статистика не стоит на месте и работает круглосуточно и круглогодично. Четверть американцев признали, что крадут товары на кассах самообслуживания из-за высоких цен. Представляете, есть вот такое. На мой взгляд, за всем этим стоит психологический фактор в первую очередь. Просто действительно человек, у которого нет повода для праздника, для какой-то радости, начинает фокусироваться на бытовухе и, конечно же, закрытии базы. И тогда вот такие девиации появляются. Поэтому давайте мы не будем брать такие примеры, а возьмем повод прямо в руки, прямо сейчас и очень быстро.

Нужно находить даже в понедельник, когда, казалось бы, только разгоняемся в рабочий ритм, входим, поводы для мелких и больших радостей. И вот они имеются. Давайте пошерстим, точнее, я уже это сделала, и просто разложим по полочкам, кому что подойдет. День любви к животным, как вам? Мне кажется, на острове кошек это самое то. Сегодня также день ветеринарного работника, и в частности, день лошади. Поэтому ипотерапия нам всем показана. Главное найти время и место для лошадки. День шепота травы. Ну, это что-то на литературном. Я предлагаю просто почитать стихи лежа на траве. Ну, если, конечно, график понедельника вам это позволит. Отдельно сегодня летят слова восхищения, благодарности, почтения всем акушерам, а и также каждой, которая сейчас находится в волшебном состоянии ребенок под сердцем. Сегодня день акушерства и беременности. В православном мире день иконы Божьей Матери Всецарицы. В Сингапуре день учителя. Кстати, как ваша подготовка к школе? Учителям будете дарить подарки? Сейчас-то вообще-то не приветствуется, а на Кипре так вообще нет такой традиции. Делитесь тоже. 49-105-7. Ну и, конечно же, именинники. Давайте-ка загнем пальцы и поищем в своем окружении носителей имен Денис, Иван, Евгений, Михаил и Георгий. Кстати, у одного такого сегодня именины, и я его поздравляю. Услышим его в моем последнем часе этого шоу. Все расскажу, доложу. Поздравлю своего новоиспеченного коллегу с запуском нового шоу. Да-да, сегодня у нас стартует таковое вечером. Обо всем подробнее в течение этого нашего времяпрепровождения совместного, поэтому не переключайтесь. Ну а прямо сейчас Серега возле дома твоего для того, чтобы мы почувствовали себя здесь, на 99 FM, как дома.

0: голоса.
1: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600. Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
3: Три вещи на Кипре можно делать бесконечно. Искать парковку, вытирать пыль и ждать Pink Sleep.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
5: Новая песня на русском.

0: Флейм, Айова, Доуз, Ловлю.
1: Русское радио.
2: Нас обнимают облака, я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза.

0: о мире в одном радиоэфире.
1: Ну, наконец-то, любимая работа и любимая аудитория. Всем салют, отличная песня, новый трек. И, кстати, кроме новинок, у нас еще и новое шоу. Поэтому, друзья мои, я с удовольствием прямо сейчас расскажу вам, как действовать вечерами. Да, существует мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно, конечно же, поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Да, ловите вечерний вайб на 99FM с 5 до 7 вечера по будням. Лучшее решение после продуктивного дня, поэтому встречайте сегодня, хольте, лелейте. Обязательно покидайте ему огонечков в наш чат 49-105-7. Ну и, конечно же, будем дружить, и теперь у вас целых 3 тайма, когда можно выигрывать, слушать интересные новости, забирать отличное настроение, и, конечно же, растягивается и режим работы нашего стола заказов. Кстати, о нем, для того, чтобы поучаствовать, совсем немного нужно определить, кто сегодня родился, написать его имя, его контактный местный кипрский телефон, а также ваши теплые пожелания. И мы с коллегами сделаем все очень красиво.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Новости нашего городка и островка вы всегда можете найти на ленте Кипра. Обязательно подписывайтесь. И телеграм-канал, и сайт всегда доступ открыт. И мои коллеги там упорно трудятся для того, чтобы мы с вами держали руку на пульсе того, что происходит здесь у нас на Кипре. Но что касается мира, здесь тоже есть не закрывающийся. Просто горшочек не вари, хочется иногда сказать. Интересные, необычные, разрывающие мозг и всякие креативные вещи. Поэтому давайте вот парочку таких сейчас и посмотрим и обсудим даже в нашем чате 49-105-7. Snoop Dogg разместил вакансию дегустатора мороженого за 10 тысяч долларов в месяц. Готовы бороться за оффер? Тогда слушайте. Рэпер ищет ответственного любителя сладостей, который поможет развитию его бренда. Соискателю предстоит не просто вкусно есть, ему придется, конечно же, кое-что и делать. Держать руку на пульсе гастротрендов, придумывать новые вкусовые сочетания. Но ключевое, нужно уметь доказать, что эти сочетания Снупу нужно взять. В общем, здесь даже навыки НЛП могут пригодиться. Что из хорошего? Конечно же, то, что опыт не главное. Вам нужно просто уметь хорошо чувствовать, а также круто как-то внедрять свою идею в пространство для реализации. Ну а вторая новость тоже сногсшибательная. Это просто боссы капитализма к нам в чат залетели. Бренд туалетной бумаги выпустил своих лабубу. За каждую покупку от 20 долларов производитель будет дарить блайндбоксы. В них спрятаны плюшевые брелоки, на которых изображены, не буду называть что, затем туалетная бумага, санузел и упаковочка влажных салфеток. Ну, у кого там есть коллекция лабубу, не хотите вот такое? Это, кстати, эксклюзивчик, и пока далеко не у всех имеется. Куда еще заведут наши потребительские чаяния, не ведаем, только небу известно. Но мне кажется, что в такие моменты нужно помнить не только о креативной составляющей, о том, что все можно купить и все перевести в монету, еще бы хорошо задуматься об эстетической и какой-то основательно-созидательной такой стороне вопроса. Все же нам нужно прекратить это чрезмерное потребление, потому что природа, и мы с вами тоже ленту новостей смотрим, не даст соврать, что мы иногда перегибаем палку. Поэтому везде нужен баланс, и в таких вопросах потребления, мне кажется, в первую очередь.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Дом — это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
7: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от SolarCity. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
8: Хорошо быть бабушкой. Потеряла носок, связала новый.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
10: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
11: Днем обо всем.
12: Финал этого часа, и мне очень приятно констатировать тот факт, что все прошло гладко, сладко и вкусно. Мы влетели в этот рабочий режим с вами вместе, и мой коллега Александр Данилов уже готов открыть следующий час. И там о том, как Евроцентрбанк предлагает выбрать дизайн новых банкнот. И, может быть, даже имеет конкурс, и можно поучаствовать, не знаю. Давайте послушаем, а также порадуемся за наших дзюдоистов. Они большие молодцы. Что еще будет в следующем часе? Вот в нем и узнаем. Я вас туда приглашаю с распростертыми объятиями. Яна Соболева. И уже услышимся в следующем. Переходите туда спокойненько, гладенько под трек от Джонни и Федука «Лето».

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
5: Добрый день! В студии Александр Данилов. Сегодня в хороших новостях. Кипрские дзюдоисты – призеры средиземноморских соревнований. ЕЦБ предлагает выбрать дизайн новых банкнот евро. Симфонический оркестр сыграет музыку из видеоигр. Далее подробности. 28 августа кипрские дзюдоисты триумфально выступили на средиземноморских играх в итальянском Таранто, завоевав две медали. Согласно официальному заявлению Олимпийского комитета Кипра, этот успех позволил довести общий медальный зачет сборной до 9 наград, по 3 золотых, серебряных и бронзовых. София Асвеста стала чемпионкой в женской весовой категории до 52 килограммов, а вторую медаль в копилку сборной принес Петрос Христодулидис, выступавший в категории до 66 килограммов. Жители Евросоюза могут проголосовать за новый дизайн банкнот евро с портретами известных деятелей культуры и науки или изображениями рек и птиц. Европейский центральный банк предложил 10 вариантов оформления будущих купюр. Участники голосования могут выбрать понравившиеся до 21 сентября, сообщил регулятор. Отдать свой голос можно на сайте ЕЦБ. Музыку из видеоигр симфонический оркестр Кипра исполнит 18 сентября на площади Элефтерия в Никосии. Этим концертом оркестр открывает новый сезон. Вход свободный, об этом пишет издание Cyprus Mail. Программу готовят фонд «Симфонический оркестр Кипра» и ассоциация «Друзья Никосии». Сцену поставят на фоне подсвеченных венецианских стен. Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Александр Данилов.
4: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Господа, приветствую всех на 99FM. С вами здесь Яна Соболева до 3 часов дня. И мне очень приятно, что в этом часе вы услышите еще одного моего коллегу, который вечером перехватит инициативу и возьмет эстафету. Будет дарить вам отличное настроение и новый вечерний вайб. Обо всем будет подробно прямо с первых уст, а прямо сейчас, во-первых, огромный привет всем, кто пишет в чат 49-105.7, делится тем, как провел лето и какие планы на грядущий рабочий сезон. Ну вот раньше мы могли делиться тем, что весь отпуск практически наши родители искали какую-нибудь классную пластинку. Вот, кстати, примерно в этот день вышел один из альбомов великой рок-группы Pink Floyd много лет назад, и вот тогда это был такой, знаете, такая гонка формулы а-ля Формула-1, такая за чем-то эксклюзивным, а сейчас мы все заходим, все у нас под рукой, все в очень маленькой коробочке, и вот в ней же я нашла то, как собираются проводить отпуск геймеры, а они уже начали брать отпускные дни ради GTA. Следующая версия, по-моему, 6-я, фанаты уже планируют ноябрьские отпуска для того, чтобы спокойно пройти эту новую часть серии. Некоторые даже собираются взять неделю, а то и две с 19 ноября. Ну а кто-то уже запасается едой и готовится к ночным забегам. Поэтому, если вы один из таковых, то успехов вам и классного, адекватного начальника.

0: Днем обо всем. В ритме любимой музыки.
1: Так и хочется начать с того, что есть идея для разработчиков GTA, чтобы взять кое-что для следующей части, не шестой, а седьмой. Но, в общем, все по порядку. Немецкий художник создал рубашку, которая сделает вас невидимым для камер видеонаблюдения, которые оснащены искусственным интеллектом. Тут, конечно, сразу же по цепочке встает вопрос, а для чего, а зачем, а чтобы что, ну и конспирология поднимается. Тем не менее, если вдруг вам такое пригодится, то гавайка за $88 сделана таким образом, чтобы перегрузить восприятие нейросети и сбить ее с толку. С задачей справляются яркие хаотичные цвета, а узор разбивает контуры тела так, что и агент не может соединить вас в одно целое. И появляетесь вы вот таким вот пятнышком неопределяемым. Ну уж не знаю, к чему все это приведет, но согласитесь, иногда мы чувствуем себя словно в каком-то фильме. Фильме про будущее, которое уже наступило. Остается только иногда чилить, отдыхать и абстрагироваться от подобных новостей, чтобы не перегрузить свою нервную систему и не впасть в какой-нибудь невроз. Ну, собственно, для этого мы здесь с вами и собираемся, для того, чтобы поддерживать то самое позитивное и классное. И вот почилить предлагают сейчас Филатов и Кэрос. И я думаю, что самое время немножечко отойти от рабочего стола и сделать физминутку.
2: Все будет.

0: Реклама на русском.
1: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
2: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень.
3: В новом сезоне на 99FM. Все будет хорошо.
4: Мое семейное положение – это беспорядочные пищевые связи.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Ну что ж, у нас еще пора отпусков и переездов, перемещений между континентами, городами и странами продолжается, поэтому, может быть, кому-то будет актуальна новость из России, а также наверняка вы уже вздохнули и как-то даже кое-кто покрутил у виска относительно нововведения одного из лоукостеров на Кипре. Кто не в курсе, теперь вот эти мягенькие, у кого надувные, а у кого уже сразу готовые подушечки под шею, являются частью вашего багажа. Ее нельзя будет просто так на шее пронести или прикрепить к своему рюкзачку. Теперь нужно переплатить для того, чтобы просто провести эту штучку. Теперь будем мучиться, видимо, с хондрозами. Либо переплачивать, либо не брать лишнюю вещь, покупать ее там на месте, только чтобы провести такую подушку. Каково вам? Делитесь. 49-105-7. Ну а вот в России авиакомпании будут продавать больше билетов, чем есть кресел в самолете. Минтранс готовит поправки в воздушный кодекс, чтобы легализовать овербукинг к концу этого года уже. Сейчас перевозчики уже практикуют продажу лишних билетов, но получают за это штрафы от прокуратуры и нагоняй. После принятия закона такая стратегия станет законным способом заработка для авиакомпаний. И если на рейсе не хватит места, пассажиру обязаны будут выплатить компенсацию, отправить его следующим самолетом, обеспечить комфортное ожидание за счет авиакомпании. И мы-то с вами, которые частенько куда-нибудь летаем, благодаря некоторым лоукостерам, знаем, каково это бывает и как это все превращается в бюрократическую и нервотрепку. В общем, полеты станут буквально колесом фортуны, выиграют от этого авиакомпании точно, а вот что делать нам, ну, давайте порассуждаем, если есть идеи, закидывайте. 49-105-7.
2: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Как и в века алхимиков, которые искали идеальную формулу эликсира молодости, вопрос продления красоты актуален и сегодня. Но в отличие от сложных манипуляций с лицом и телом в древности, нам повезло. Наличие салонов, специалистов и процедур позволяет выбрать идеальное сочетание и в краткий срок добиться результата. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает обратить внимание на технологию Glow Flow. Это 7 потрясающих эффектов от одной световой процедуры. Омоложение, устранение пигментации, удаление сосудистых патологий, осветление, подтяжка кожи, улучшение овала лица и сужение пор. Мощный инфракрасный лифтинг в сочетании с терапией кожи импульсным светом. Без преувеличения. Это настоящая магия. Попробуйте, записавшись на консультацию к специалистам Lady Aesthetic в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

0: Только лучше.
1: Русское радио Кипр. Реклама на русском.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо, 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
4: Сладкий мир кондитерской Той Конфекшенери от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Той Конфекшенери в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
5: Культура вождения на Кипре – это когда, паркуясь на встречке, улыбаешься всем встречным.
6: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό-μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Привет-привет, друзья! Ну что, мы с вами смотрим на календарь и, конечно, не можем не отмечать, что не только первый день осени уже у нас на носу практически, да, уже к нему готовимся. И как будто бы на Кипре мы не очень это отмечаем, но и школьная пора. А потому не пропускайте, у нас очень классный проект будет в рамках дневного шоу «Днем обо всем». Территория отношений уже на этой неделе. Мы будем разбирать все темы, связанные с тем, как мы коммуницируем в этом мире с себе подобными. И вот одна из тем будет подготовка к школе, посему уже набирайте вопросы для нашего специалиста о том, как справляться, как притираться, делитесь лайфхаками, все это можно делать заблаговременно в наш чат 49-105-7. Также, конечно же, подписывайтесь на все наши соцсети и не пропускайте новости на ленте Cypress. Ну, а вот нам подъехали российские новости. В Татарстане школьников начнут кормить, как в ресторанах, и мне кажется, это очень хорошая дискуссионная тематика, потому что тема питания твоего ребенка за пределами дома – это всегда таковая, и она может вызывать даже эмоции. Давайте посмотрим. В меню появятся блюда итальянской и других кухонь мира. Ученикам будут предлагать супы, равиоли с мясом, пасту, римские каникулы и даже митболы в стиле одного известного магазина. Кроме того, в школьных кафетериях планируют устраивать тематические дни, которые будут посвящены кухням разных народов, включая татарскую. Ну что, вот этот вопрос, а что сегодня в столовке, обретает не только интригу, но и новые краски, а еще и палитру вкусов. Кстати, поделитесь, чем кормят ваших ребятишек в школе, если они питаются в школьных столовых, или, может быть, у вас там действительно все как в ресторане, рассказывайте. Либо напишите, является ли головной болью для вас придумать, а что же положить в ланчбокс. Кстати, если такие вопросы возникают, мы это разбираем в рамках проекта «Сделано со вкусом». У нас есть потрясающий Smiltsfood выпуск, который посвящен конкретно идеальному ланчбоксу школьника. Вот видите, сколько пользы только на одной любимой частоте 99 FM. Никогда не переключайтесь, и да будет всем счастье.

0: о мире в одном радиоэфире.
1: Прилетает еще один час, и в финале я вам обещала вишенку на торте, она обязательно появится, а пока давайте подумаем о том, как наш досуг разукрасить. И сделаем это еще и с улыбкой. Шрек и Афоня один и тот же фильм, говорят синефилы. Дело в том, что они обнаружили подозрительно много общего между американским мультиком и советской классикой. Так что, если вы ждали знака, что посмотреть на досуге, то вот, пожалуйста, или то, или другое, а еще лучше в сравнении одновременно и на параллельных экранах. Главные герои – это нелюдимые мужчины, которые не особо вписываются в окружающий мир, и у каждого есть свой осел, своя Фиона и свой путь к переосмыслению собственной жизни. Но главный аргумент теории – железобетонный. Обе истории начинаются с того, что главный герой появляется из уборной. Но что бы это ни значило, мне кажется, когда люди тратят время на поиски вот таких сравнений, они, конечно, делают очень большое дело для нас, для тех, кто потом в сухом остатке это все поглощает как контент, потому что улыбка неизбежна, а это всегда залог отличного настроения и, кстати, прекрасного угла молодости.

0: самолет.
1: Реклама на русском.
2: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове. Лента Сайбус.
3: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
4: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
5: Наш мэр не только пообещал горожанам построить новый храм, но и, сняв рубашку, продемонстрировал, как храм будет выглядеть. Красавчик!
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
7: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
8: И коль скоро у нас юбилей, мы не можем вас не радовать. Я представляю того, кто сразу после меня в 5 часов вечера возьмет эстафету. Гош Романов, Гош, привет!
9: Ну, привет, привет!
8: Ну, я очень рада тебя с почином. Ну, рассказывай, что будет, приглашай.
9: Слушай, дневной эфир уже подходит к концу, но расслабляться рано. Ну, а если сегодня вечером собираетесь ехать по делам, возвращаться с работы или просто делать вид, что не устали, с 5 до 7 жду вас на огонек, вместе повисим по дороге домой.
8: Да, я буду присутствовать тоже, но виртуально, конечно, как слушатель. Всем до завтра, пока!

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о том, как еда влияет на качество жизни. Что первым приходит на ум, если вы слышите полиненасыщенные жирные кислоты? Рыбий жир? Омега-3? Для кого-то это одно и то же, но оказывается, различия имеются. Жирные кислоты представляют целую группу веществ, необходимых организму. Рыбий жир – это продукт, получаемый из морской рыбы. Омега-3 – это группа кислот, входящая в состав разных продуктов. Первый может привести к гипервитаминозу А и Д. Если же витаминов не хватает, то употребление натурального продукта поможет справиться с дефицитом, а омега-3 – нет. Назначение у омега-3 и рыбьего жира тоже слегка отличается. Но перед применением обоих важно консультироваться со специалистом. Омега-3 кислоты очень важные для спортсменов и людей, чья деятельность сопряжена с физическими нагрузками. И тут целая охапка причин. Способствуют контролю аппетита, снижению кортизола, улучшению памяти, положительно влияют на секрецию тестостерона, отвечающего не только за половую функцию, но и за рост мышечной массы. Но чтобы все это работало, мало только тренироваться и употреблять полезные дрожжи. Базой для хорошего здоровья будет гармонизация питания в целом. А за это прекрасно возьмется безупречный сервис доставки здорового питания Milk's Food, в чьем сбалансированном рационе есть мясо, рыба, зелень и ПП-десерты. Подписывайтесь в Instagram и наслаждайтесь жизнью.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heat Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
3: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень.
2: В новом сезоне на 99FM.
4: Если девушка попадет на необитаемый остров со своей сумочкой, она не пропадет.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Русское радио. Мы делаем

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Чтобы не показаться доступной на первом свидании, я ела банан ложкой.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: крушение судна «Филоджет». Очевидец в одиночку спас около 60 человек. Кипр, Греция и Болгария провели совместный рейс по депортации мигрантов. Симфонический оркестр Кипра исполнит музыку из видеоигр. Далее подробности. Житель северной части Кипра Фират Гинджер на своем катере спас около 60 пассажиров тонущего судна «Филоджет», в том числе младенцев. Власти непризнанной ТРСК объявили трехдневный траур по погибшим. Паром затонул 30 августа у берегов Кирении. На борту находилось 267 человек, 259 пассажиров и 8 членов экипажа. По актуальным данным, 8 человек погибли, еще 18 пропали без вести. 26 августа при содействии агентства Frontex Кипр, Греция и Болгария вернули на родину 51 нелегально проживавшего иностранца. Впервые сразу три страны объявили высылку в один рейс. Операцию координировала миграционная служба Кипра при поддержке МИД и Министерства миграции. Основную часть группы составили граждане Бангладеш. Их чартер доставил в международный аэропорт в Дакке. Музыку из видеоигр симфонический оркестр исполнит 18 сентября на площади Элевтерия в Никосии. Этим концертом оркестр открывает новый сезон. Вход свободный, об этом пишет издание Cyprus Mail. Программу готовят фонд «Симфонический оркестр Кипра» и ассоциация «Друзья Никосии». Сцену поставят на фоне подсвеченных венецианских стен. За пультом Лиза Ксантопулу. Она дирижировала операми и концертами в Европе, Азии и Африке. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 16. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. Atria Music представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atria Music. Спектакль, после которого хочется жить.
1: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
3: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень.
2: В новом сезоне на 99FM.
4: У каждого человека, который обгорел на солнце, обязательно найдется друг, который хлопнет по спине, спросит, как отдохнул.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском.
1: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо – пятый дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
4: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.
0: Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 17 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр увеличит выплаты рыбакам за ущерб от дельфинов. В Ларнаке мужчина устроил пожар на заправке и пытался улететь с острова. ЕЦБ предлагает выбрать дизайн новых банкнот евро на своем сайте. Далее подробности. Компенсации кипрским рыбакам за улов, испорченный дельфинами и другими охраняемыми морскими млекопитающими к 2029 году достигнут 4 миллионов евро. Об этом на рыбном фестивале в Зиге сказал министр сельского хозяйства, развития окружающей среды Христос Сенекис. Схема работает с прошлого года. За это время рыбакам выплатили около 1 миллиона евро. Ежегодно ею пользуются примерно 300 профессиональных рыбаков. Полиция Кипра задержала в аэропорту Ларнаки мужчину, закурившего на АЗС. По данным следствия, он щелкнул зажигалкой прямо у топливной колонки во время заправки автомобиля вечером 28 августа. Возник пожар, двое получили ожоги. Огонь сбили огнетушителем оказавшиеся рядом люди. После задержания из-за тяжести травм мужчину вернули в больницу Никосии и поместили в ожоговую реанимацию. Его жизни ничто не угрожает. Жители Евросоюза могут проголосовать за новый дизайн банкнот евро с портретами известных деятелей культуры и науки или изображениями рек и птиц. Европейский центральный банк предложил 10 вариантов оформления будущих купюр. Участники голосования могут выбрать понравившийся до 21 сентября, сообщил регулятор. Отдать свой голос можно на сайте ЕЦБ. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 16. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
6: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветра.

0: «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Есть люди, которые уже 31 августа, даже будучи на Кипре, достают свитер. Я знаю таких людей, это уж точно. Закрывают шезлонг и говорят, ну все, лето закончилось. И, конечно же, есть мы, которые вечно на солнечном вайбе. Ну и, конечно же, на дзене. Добрый вечер, у микрофона Гоша Романов. Как приятно, что такой путь был проделан от стажера, которого Ира Аполлонова называла Роша Гаманов, до шоу «По дороге домой». И ближайшие два часа предлагаю провести в таком режиме чил, потому что понедельник и так достаточно бурный денечек, и особенно в тот момент, когда утром открываешь глаза и понимаешь, все, выходные закончились, но организм-то еще не привык к этому. Сегодня последний день лета, а это значит, что самое жаркое время позади, остались только жаркие вечера, если вы понимаете, о чем я. Так что, если вы сейчас за рулем, спокойно едем, если возвращаетесь с работы, возвращайтесь, ну а если стоите в пробке, что ж поделать, это тоже дорога домой. Можно слегка выплеснуть пар на впереди едущего Шумахера. Ну а мы будем эту дорогу разбавлять сочным коктейлем, музыкой, новостями, после которых иногда даже хочется спросить, да что ж происходит с этим миром? Ну, это, конечно, будет поменьше, я надеюсь на это. А вот чего будет побольше, так это поводов подписаться на нас в Инстаграм и перманентно наблюдать за новостями, ведь у русского радио Кипр начинается новый сезон, а значит, будет еще больше поводов не переключаться. Впереди гаджетомания, новая кипрская двадцатка с Ирой Аполлоновой и сразу два интересных проекта Яны Соболевой. Это территория отношений с психотерапевтом и на чемоданах. Будем разбираться в отношениях, узнавать Кипр с неожиданных сторон. В общем-то, следите за анонсами. Осенью на русском радио Кипр будет интересно. В общем, устраивайтесь поудобнее. Путь домой будет веселым.

0: вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым.
1: Как скучно живет звонкий, я, честно говоря, не знаю, а вот ученым скучать некогда. Великие умы наконец-то нашли еще одну причину любить апельсины. Ученые изучили влияние апельсинового сока на организм и обнаружили довольно приятные результаты. В составе апельсинов есть природные вещества, которые связывают с уменьшением воспалительных процессов, поддержанием нормального давления и здоровьем сердечно-сосудистой системы. Есть, конечно, данные и о влиянии на обмен веществ и работу ЖКТ, причем положительные эффекты исследователи отмечают не только у тех, кто пил свежий апельсиновый сок, но и у тех людей, которые просто регулярно ели апельсины. Правда, важная поправочка – речь не о том, что пол-литра сока в день решат все проблемы со здоровьем. Такой вывод был бы слишком громким, но апельсины действительно остаются хорошим источником полезных растительных соединений. Вот очень приятно, действительно. Вот у вас, я могу теперь говорить «у нас», как круто, на острове апельсины – это не какой-то экзотический продукт, который нужно специально искать. Они буквально часть местной жизни, так что в навигаторе ставим еще одну остановочку за свежими апельсинами.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heatwave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
4: Сколько человеку лет, столько ему и зим.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: Культурный код.
1: Я на Кипре человек пока еще относительно новый. Поэтому у меня регулярно случаются открытия в познании острова. И когда мы говорим Кипр, что у нас в голове обычно? Это море, это солнце, это пляж, загорелые люди и что-нибудь холодное в бокале. Ну а теперь представьте, что вы поднимаетесь почти на 1500 метров над уровнем моря и встречаете не кого попало, а самого настоящего краба. И нет, он не заблудился. В горах Кипра действительно живет пресноводный краб. Это не морской краб, а отдельный вид, который приспособился к жизни в пресной воде. Его можно встретить возле горных ручейков, рек, в принципе, водоемов, там, где вода еще не успела исчезнуть под кипрским солнцем. Причем это не какой-то микроскопический крабик. Размер его панциря достаточно велик, а вместе с ногами так он выглядит вообще вполне солидно. Для Кипра пресноводная вода – ресурс серьезный, причем у этого вида на острове была довольно непростая история. Некоторые популяции исчезли полностью, а те, что остались, восстанавливались уже попозже. Сейчас крабу дополнительно приходится иметь дело и с пересыханием водоемов, и изменением климата.

Я уверен, что вот недавним дождям они радовались с лихвой. И получается удивительная картина, да, на острове, который мы привыкли воспринимать исключительно как место для пляжного отдыха, в горах существует свой маленький пресноводный мир. Так что, если однажды кто-нибудь скажет вам: «На Кипре я, кажется, уже видел все», просто спросите его про краба на высоте 1500 метров, потому что Кипр-то остров, в принципе, небольшой, но, судя по всему, у него очень богатая фантазия. Посмотрим, чем он еще сможет нас удивить. Ну а если вы знаете интересные факты, о которых почти никто не знает, делитесь ими с нами. Будем рады поделиться секретом со всем светом. 499-105-7. Именно на этот номер присылайте свои факты.

0: Реклама на русском.
1: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия.
4: Звоните по телефону 99 844 811.
3: Сайт мужначас.cy.
5: Кипр не резиновый, он силиконовый. Все будет хорошо, Долина.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: Как закалялся стайл.
1: Уверен, что у каждого из вас пытливость ума блещет. И у каждого из нас есть такой человек, бывший или бывшая. Короче говоря, кто-то, кого-то когда-то ты знал. И сегодня разберем песню, которая про тот самый разрыв. Мем, так скажем, свежеиспеченный из фильма «Шары вверх». Уверен, что все вы видели этот момент с нелепым исполнением в караоке. Встречайте Готье и Кимбра с песней «Somebody that I used to know».

А вы знали, что главный гитарный мотив этой песни придумал вовсе не Готье? Откуда же взялся тот самый гитарный сэмпл? Наверное, один из самых узнаваемых гитарных рифов 2000-х. Давайте разбираться. Далеко-далеко углубляемся в 1967 год. Бразильский гитарист и композитор Луис Бонфа, легенда босановы, автор хитов для самого Фрэнка Синатры, между прочим, записал инструментальную вещь под названием «Сивиль». Ну да, что-то ничего общего, согласитесь, но если немного перемотать и включить начало этой композиции, то можно услышать довольно-таки знакомый мотивчик. Знакомо? Давайте еще раз послушаем. Да, всего 2 секунды начала композиции, и вот именно оттуда Готье вытащил этот мелодичный, чуть-чуть хмельной гитарный мотив. Но он взял фрагмент, сманипулировал им, поменял тональности и вставил в основу своего трека. И вот представьте, это Луис Бонфа. А вот это уже трек Готье. Ну как же шикарно звучит его идея. Сам Готье рассказывал, как все строилось. Он начал сэмпла Луиса Бонфа, потом нашел барабаны, потом добавил волнистую гитарную мелодию. То есть весь скелет песни, в принципе, это переработанные старые записи, а не сыгранные с нуля ноты. Чистый сэмплинг в духе хип-хопа, только в меланхоличном инди-попе. Но на этом сэмплинг, конечно, не заканчивается. Главный лейтмотив всей песни до безумия романтичный, ну и не менее красивые молоточки ксилофона, все вы его прекрасно знаете. Давайте послушаем. Завораживающе, не правда ли? Но а что если убрать молоточки и заменить на детскую песенку, написана которая была аж в 1761 году? Чувствуете, да, схожесть? И действительно, мелодия и вступление к песне, исполненной на ксилофоне, была позаимствована из популярной английской детской песенки о черной овечке «Баба Black Sheep». Сам Готье рассказывал, что процентное соотношение позаимствованных музыкальных фрагментов и мелодий, придуманных им самим, примерно 50 на 50, а то и больше. Ну, конечно же, что ж до магии постпродакшена, спросите меня, а я вам скажу, что Готье написал первый куплет, второй дошел до конца припева и застрял. Подумал, что ему не хватает женского вокала. 5 месяцев искал подходящую певицу, никак не мог договориться, даже свою девушку уже привлек к этому, но голос не понравился. Интересно, как он это рассказывал своей девушке. Довольно трудный квест, но потом он узнал о том, что есть такая Кимбра. Причем забавно, что она уже тогда была фанаткой Готье и даже пела его песни в барах. Он позвонил Кимбре, и все, она в дуэте, причем довольно-таки успешно. Именно так закалялся, друзья, стайл. А как создавались трек «Феникс» у Анны Асти, честно говоря, не знаю. Может, она расскажет прямо сейчас нам об этом.

0: боюсь.
1: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сайбус.
2: Поговорка нашего времени. 7 раз проверь, 1 раз отправь.
1: Рекламная служба русского радио Кипр.
3: 255-88-180. Вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым.
4: Первый час «По дороге домой» подходит к концу. Кто-то явно уже пришел домой или приехал. Это значит, что можно сделать немножечко погромче, прильнуть к радиоприемнику, либо к тому, что и где вы слушаете наш эфир, и как раз-таки расслабиться, потому что мы только разогрелись. Впереди еще один час с историями, новостями, неожиданными фактами, да и, в принципе, всем тем, что помогает «Дороге домой» пролететь чуть-чуть быстрее. Так что, если вы уже почти доехали, придется немного задержаться. Ну, а если все еще стоите в пробке, я, конечно, вам не завидую, но, наконец-то, сегодня пробка приходилась. Я передаю эстафету Саше Данилову, а у него для вас самые актуальные новости. Очевидец крушения, например, судна спас около 60 человек, причем в одиночку. И хорошие новости для настоящих гигов ПК-гейминга. Симфонический оркестр Кипра исполнит музыку из видеоигр. Эх, я бы послушал вот что-нибудь из классики, что-нибудь, знаете, из готики или древних свитков. Кто знает, тот поймет. Ну и, конечно же, у вас есть классная возможность передать приветы и поздравления. 49-105-7. Пишите, поздравим, поцелуем в формате аудио. Ну а вы же оставайтесь с нами, ведь с нами скоро появится.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: крушение судна «Филоджет». Очевидец в одиночку спас около 60 человек. Кипр, Греция и Болгария провели совместный рейс по депортации мигрантов. Симфонический оркестр Кипра исполнит музыку из видеоигр. Далее подробности. Житель северной части Кипра Фират Гинджер на своем катере спас около 60 пассажиров тонущего судна «Филоджет», в том числе младенцев. Власти непризнанной ТРСК объявили трехдневный траур по погибшим. Паром затонул 30 августа у берегов Кирении. На борту находилось 267 человек, 259 пассажиров и 8 членов экипажа. По актуальным данным, 8 человек погибли, еще 18 пропали без вести. 26 августа при содействии агентства Frontex Кипр, Греция и Болгария вернули на родину 51 нелегально проживавшего иностранца. Впервые сразу три страны объявили высылку в один рейс. Операцию координировала миграционная служба Кипра при поддержке МИД и Министерства миграции. Основную часть группы составили граждане Бангладеш. Их чартер доставил в международный аэропорт в Дакке. Музыку из видеоигр симфонический оркестр исполнит 18 сентября на площади Элевтерия в Никосии. Этим концертом оркестр открывает новый сезон. Вход свободный, об этом пишет издание Cyprus Mail. Программу готовят фонд «Симфонический оркестр Кипра» и ассоциация «Друзья Никосии». Сцену поставят на фоне подсвеченных венецианских стен. За пультом Лиза Ксантопулу. Она дирижировала операми и концертами в Европе, Азии и Африке. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 16. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Ветерком в компании Гоши Романова.
1: 6 вечера, значит, кто-то уже дома, кто-то только подъезжает к нему, а кто-то сейчас смотрит на навигатор и пытается понять, ну почему же еще 12 минут показывает, и это продолжается уже полчаса. Узнаваемая ситуация, согласитесь. Ну, а еще, любимый штурман, если решил разобраться, что же сегодня будем с вами готовить на ужин, разобраться в себе иногда полезнее, чем разбираться в таких пустяках. Вот, например, по четвергам в 13:00 у Яны Соболевой появляется территория отношений вместе с психотерапевтом Даниэлой Горавско. Я думаю, Яна найдет ответы на все кармические вопросы, в том числе и о себе, и о близких, и о детях, и эмоциях, и отношениях, в принципе, обо всем. Вопросы можно будет присылать прямиком в наш чат, а вот Даниэла поможет посмотреть на самые привычные ситуации немного под другим углом. Поставьте звоночек, напомню, по четвергам в 13:00 на русском радио Кипр. Ну а мы продолжаем. Дорога домой никуда не убежит, но только если вам с ней по пути. Я не...

0: По дороге домой на русском радио Кипр.
1: Днем Яна рассказывала про воровство в магазинах. И, казалось бы, да, все, после такого тему можно и закрыть. Но нет. Где-то в Токио решили с этим не бороться, а просто указали на это таксу. Посетитель платит примерно 15 евро за попытку воровства, после чего у него есть ровно 60 секунд, чтобы вынести из магазина как можно больше сладостей. Вот такой вот магазин конфет. Причем никаких корзинок, никаких пакетов. Все, чтобы успеть схватить и вынести за минуту, твое. Но есть, конечно же, и подвох. За происходящим следят камеры. И если система фиксирует, что ты попался, вся добыча остается в магазине. То есть, это, знаете, такой необычный аттракцион. Мне кажется, самые напряженные секунды здесь наступают не тогда, когда ты выбираешь сладости, а когда понимаешь, что до выхода осталось 3 секунды, а в руках еще, ну, ничего не лежит, что ты хотел забрать. Если вы, в общем-то, давно мечтали проверить, насколько хорошо умеете воровать конфеты, но воспитание вам не позволяет это сделать. Токио, похоже, подготовил такой компромиссный вариантик. Клептоманы, я думаю, уже наверняка смотрят расписание рейсов, посмотрят билетики. Ну а я пойду посмотрю, что еще интересного происходит в мире, и обязательно об этом вам расскажу.
0: Рабочий день позади. Впереди приятный вечер. Вечернее шоу «По дороге домой». Реклама на русском. Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на «Солдаут» и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
7: Любовь, романтика. Да как ни крути, самая долгожданная смс-ка о том, что зарплата пришла.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: интересные премьеры месяца.
1: Очень понравилась игра актеров на высоте.
2: В теме.
3: Слушайте, ну новости кино очень даже радуют в этом году. Много ремастеров, кто-то делится даже режиссерскими версиями своих фильмов. Я даже вот наткнулся на отрывок из телепередачи «Спокойной ночи, малыши», в которой в 2004 году детям рассказывали про кадастровый реестр. Действительно, в спецвыпуске Оксана Федорова объясняла Хрюше и Степашке, как же нужно ставить недвижимость на учет. Конечно, как же детишкам-то не знать про кадастровый учет и реестр? Это все лирика, конечно. А вот знаете, что нас ждет? Что же нас ждет? А нас ждет то, что Клифф Бут возвращается. Уверен, сейчас многие из вас скажут, что это за слово? Кто это такой? А вот помните того парня из «Однажды в Голливуде», которого Брэд Питт сыграл так, что потом половина зрителей решила: слушайте, а можно нам вот такой вот фильм отдельный про этого мужчинку? Можно! И его уже сняли. Фильм называется «Приключения Клиффа Бута» или «Дальнейшее заключение Клиффа Бута». Наверняка все зависит от перевода, это вот как и «Третий лишний» перевели. Вы только представьте, какой фулл хаус там собрали. Сценарий написал Квентин Тарантино, а режиссер — Дэвид Финчер. Тарантино дал Финчеру Клиффа Бута и сказал: ну, делай, что хочешь с ним. И, честно говоря, сочетание довольно опасное, потому что Тарантино — это что? Это диалоги, это криминал, это черный юмор, за что мы и ценим Квентина, и любовь к старому Голливуду. А вот Финчер — это 7, это бойцовский клуб, исчезнувшая, и ощущение, что обычно разговор на кухне сейчас закончится какой-то психотравмой. И теперь представьте, что они сделали с этим продолжением фильма. События, в общем-то, происходят в 1977 году, через 8 лет после оригинального фильма, и Голливуд уже совсем другой, и Клифф уже не тот каскадер, которого мы знаем. Теперь он работает голливудским фиксером, человеком, который помогает студиям и знаменитостям разруливать неприятные какие-то ситуации, скандалы и даже вот скрывать секреты. Я бы назвал фильм просто «Звоните Клиффу», но, увы, уже есть похожий сериал с похожим названием. Ну а посмотреть все это без особого терпения, к сожалению, не получится, потому что предположительно фильм выйдет только 23 ноября или же декабря. Ничего себе разбежечка. Так что на Рождество нас, похоже, ждет довольно странный подарок. Брэд Питт, Тарантино в титрах или Финчер за плейбеком. Да, здорово. Но на этом новинки не заканчиваются. Долгожданная песня от Тони нравится мне. Я думаю, пришло время. Пора заценить.
4: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
2: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heatwave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tandance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
3: Для тех, кто мечтал о советских ценах. На Кипре колбаска 3,20, сыр 2,50, яйцо рубль 30. Хотя нет, не рубль, далеко не рубль.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

Культура АСМР все больше находит отклик в тех, кто банально хочет расслабиться. Ведь что для этого надо? Правильно, ничего. Разве что включить погромче и понять, что рабочий день уже закончился. Если вы сейчас за рулем, просто слушайте, а если дома, можно уже устроиться поудобнее. Забудьте про спешку, сделайте спину чуть ровнее. Плечи опустите, никуда их не тяните. Просто отпустите. Теперь обратите внимание на лицо. Разожмите свои зубы, расслабьте челюсть, лоб, область вокруг глаз. Можно даже на секундочку закрыть глаза, но только если вы дома. Если за рулем, конечно, не надо этого делать. Теперь спокойный вдох, самый обыкновенный. Не надо набирать в легкие весь кипр. Расслабленный вдох и чуть более длинный, мягкий выдох. Ну а теперь почувствуйте свои руки. Сожмите пальцы чуть-чуть сильнее, да. Подержите и отпустите. Почувствуйте, напряжение уходит, а вместе с ними и проблемы. Лицо становится спокойнее, и сейчас вам ничего не нужно решать. Ничего не нужно доказывать и ничего не нужно успевать. Вот прямо сейчас есть только вы, этот момент и несколько спокойных секунд. Рабочий день уже остался позади, ну а все остальное подождет. Я желаю вам спокойного вечера, и вот теперь вам можно домой.

0: Реклама на русском.
1: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Пафилия Групп, Минтис Резорт, журнала «Стиль жизни», Вестника Кипра и Cyprus Airways.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет «Examind» – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
4: Все, что женщина прощает, она тебе еще припомнит.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: По дороге домой.
7: Ну вот и все, кажется, еще совсем недавно было 5 вечера, а сейчас уже почти 7. И это хорошо, значит, и время все-таки умеет летать. Прямиком как мужчина, который пытался улететь после пожара в Ларнаке. Но об этом и других свежеиспеченных новостях поведает Саша Данилов. Впереди вас ждет глянец, сделанный со вкусом с легкой подачей Яны Соболевой. А уже завтра утром вас встретят русские перцы, чтобы начать день с остринкой и всем тем, что помогает окончательно проснуться. Осторожнее по дороге домой, услышимся уже завтра. Ведь сегодня нужно еще доехать домой.
8: Je suis désolée.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр. Все будет хорошо».
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр увеличит выплаты рыбакам за ущерб от дельфинов. В Ларнаке мужчина устроил пожар на заправке и пытался улететь с острова. На Кипре нашли 5 новых видов ос. Далее подробности. Компенсации кипрским рыбакам за улов, испорченный дельфинами и другими охраняемыми морскими млекопитающими к 2029 году достигнут 4 миллионов евро. Об этом на рыбном фестивале в Зиге сказал министр сельского хозяйства, развития окружающей среды Христос Ценекис. Схема работает с прошлого года. За это время рыбакам выплатили около 1 миллиона евро. Ежегодно ею пользуются примерно 300 профессиональных рыбаков. Полиция Кипра задержала в аэропорту Ларнаки мужчину, закурившего на АЗС. По данным следствия, он щелкнул зажигалкой прямо у топливной колонки во время заправки автомобиля вечером 28 августа. Возник пожар, двое получили ожоги. Огонь сбили огнетушителем оказавшиеся рядом люди. После задержания из-за тяжести травм мужчину вернули в больницу Никосии и поместили в ожоговую реанимацию. Его жизни ничто не угрожает. 5 неизвестных науке видов ос, которые встречаются только на Кипре, описали энтомологи по итогам 2-летнего исследования биоразнообразия острова. Все 5 относятся к семейству птеромолит – крохотных паразитоидных ос длиной от 2 до 2,7 мм, которых почти невозможно разглядеть без микроскопа. Самый мелкий из новых видов нашли в Герус-Кипу и назвали в честь Афродиты из-за исторической и мифологической связи этих мест с богиней. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 16. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Как и в века алхимиков, которые искали идеальную формулу эликсира молодости, вопрос продления красоты актуален и сегодня. Но в отличие от сложных манипуляций с лицом и телом в древности, нам повезло. Наличие салонов, специалистов и процедур позволяет выбрать идеальное сочетание и в краткий срок добиться результата. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает обратить внимание на технологию Glow Flow. Это 7 потрясающих эффектов от одной световой процедуры. Омоложение, устранение пигментации, удаление сосудистых патологий, осветление, подтяжка кожи, улучшение овала лица и сужение пор. Мощный инфракрасный лифтинг в сочетании с терапией кожи импульсным светом. Без преувеличения. Это настоящая магия. Попробуйте, записавшись на консультацию к специалистам «Леди Эстетик» в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Есть повод для праздника?
3: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
2: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
3: А если хочется чего-то особенного?
2: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
3: Звучит красиво.
2: Празднично.
4: Незабываемо.
2: Той конфекшенери by Пунин в Лимассол Дель Мар.
3: Подробности на toyconfectionery.com.
5: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Плановая проверка карманов мужа нередко приводит к внеплановой прибыли.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо.
1: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 20 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о том, как еда влияет на качество жизни. Что первым приходит на ум, если вы слышите полиненасыщенные жирные кислоты? Рыбий жир? Омега-3? Для кого-то это одно и то же, но оказывается, различия имеются. Жирные кислоты представляют целую группу веществ, необходимых организму. Рыбий жир – это продукт, получаемый из морской рыбы. Омега-3 – это группа кислот, входящая в состав разных продуктов. Первый может привести к гипервитаминозу А и Д. Если же витаминов не хватает, то употребление натурального продукта поможет справиться с дефицитом, а омега-3 – нет. Назначение у омега-3 и рыбьего жира тоже слегка отличается. Но перед применением обоих важно консультироваться со специалистом. Омега-3 кислоты очень важные для спортсменов и людей, чья деятельность сопряжена с физическими нагрузками. И тут целая охапка причин. Способствуют контролю аппетита, снижению кортизола, улучшению памяти, положительно влияют на секрецию тестостерона, отвечающего не только за половую функцию, но и за рост мышечной массы. Но чтобы все это работало, мало только тренироваться и употреблять полезные дрожжи. Базой для хорошего здоровья будет гармонизация питания в целом. А за это прекрасно возьмется безупречный сервис доставки здорового питания Milk's Food, в чьем сбалансированном рационе есть мясо, рыба, зелень и ПП-десерты. Подписывайтесь в Instagram и наслаждайтесь жизнью.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food.
2: «20 лет мы говорим, нас слушают». Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все!
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
4: Как же трудно одной воспитывать сына, которого родила тебе свекровь.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Где-то шепчет река, я вернусь за тобой домой.
1: Между нами вода, детский спорт.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: Камаун.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.